постепенно завоевал здесь доверие местных жителей. Уайлдиш описал свои миссионерские приключения в книге. Служение евангелиста Уайлдиш завершил на Ямайке, где и десятилетия спустя вспоминали, какой импульс служению принес его визит. Некоторые из его проповедей можно послушать в аудиозаписи и сейчас на сайтах «Индекс проповедей» и «Голоса за Христа», в том числе те, что он произнес на конференции в Кесвике в 1970 году.

И снова день, и снова в бой, и снова планы. И снова попытки сориентироваться в этом мире и понять, ну, хоть чуть-чуть понять смысл бытия. И почему все вот так, а не как-нибудь иначе. А то ведь жить в мире и не стремиться понять его смысл, это как расхаживать по огромной библиотеке и не дотронуться ни до одной книги. И, кстати, а у вас на данный момент есть книга, которую вы не успеваете читать? Когда у человека есть книга, которую он не успевает читать, это все равно лучше, чем когда человек книгами совсем не интересуется. Приветствую вас на волнах свободного. Здесь Наташа Романцова.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак, приходит Он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей:
2: «Дай мне пить».
1: Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит Ему:
3: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?»
1: Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ:
2: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую».
1: Женщина говорит Ему:
3: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его?»
1: Иисус сказал ей в ответ:
2: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную».
1: Женщина говорит Ему:
3: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать».
1: Иисус говорит ей:
2: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда».
1: Женщина сказала в ответ:
3: «У меня нет мужа».
1: Иисус говорит ей:
2: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала».
1: Женщина говорит Ему:
3: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме».
1: Иисус говорит ей:
2: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».
1: Женщина говорит Ему:
3: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все».
1: Иисус говорит ей:
2: «Это Я, который говорю с тобою».
1: В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал: «Чего ты требуешь или о чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям:
3: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?»
1: Они вышли из города и пошли к нему.

музыка на свободном радио. Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Время подумать.
1: Кстати, как любитель табличек, как любитель попланировать, могу с вами поделиться. Меня однажды прям выручила таблица, когда я оказалась на суперответственной работе. И очень важно было решать вопросы быстро, четко. Очень важно было ранжировать, что успеть спросить. То есть у тебя есть условно 5 минут утром до начала рабочего дня, когда ты должен выяснить такое количество вопросов, на которых будет строиться весь твой будущий рабочий день. И вот мне тогда помогла табличка, если взять условно лист А4, положить его горизонтально, то есть альбомный разворот, да, как-то так это называется, поделить на 3 одинаковых столбца. И вот первый столбец – срочные дела, срочные вопросы. Второй столбец – важные, но не срочные. Третий столбец – неважные и несрочные. Это не я придумала. Если честно, вот поленилась выяснять, кто именно автор вот таких таблиц. Покопайтесь, если кому-то это интересно, я думаю, найдете без особого труда. Мне эта таблица очень помогла, систематизировала. Вполне возможно, нам всем надо и в своей жизни такие таблички заводить, и по утрам с этими табличками сверяться. Но мы же с вами понимаем, что да не будем мы этого делать. И как бы я что ни планировала, да, будет у меня написано в разделе «Срочно и важно» и «Очень важно проснуться» и сразу к Библии. Но, скорее всего, будет иначе. Я проснусь, следом проснется ребенок. А полугодовалому ребенку мне не получится объяснить, что ты должна тихо посидеть, пока мама почитает. Нет, и день закружится, и день завьюжится. Единственный способ и выход, который я нашла для себя, могу с вами поделиться. Наверное, это не слишком самодовольно и самоуверенно. Мы же просто разговариваем. Единственный способ, который я нашла для себя, это натыкаешься на фильм вечером. Интересное кино. Вся твоя сущность уже в предвкушении. Сейчас будут такие мозговые семечки. Сейчас ты так растечешься по дивану и просто без движений уткнешься в экран. В такие моменты надо иметь мужество себя спрашивать. Библию читал сегодня? Английским занимался? А родителям звонил? Это все не так много времени занимает. На самом деле секрет в том, что можно успеть и почитать слово, и позвонить родителям, и прочесть 3 предложения на английском языке, и еще досмотреть фильм, вникнуть в него, восхититься концовкой и счастливым, довольным, без груза недоделанных дел идти спать. Просто нужно вовремя делать выбор между важным и очень важным. И, конечно, это не значит, что смотреть кино не важно. Иногда, друзья, посмотреть вовремя хороший фильм очень даже важно. Без перегибов. Все в нашей жизни должно быть в балансе. Не надо с головой и в земные дела нырять, потому что так мы теряем связь с Богом, выпадаем из его потока, из его логики. И жизнь не сегодня, так завтра потеряет смысл. Но в то же время не надо из себя мнить просветленных, причем настолько, что лампочки сами загораются, когда вы входите в комнату, а семья при этом будет заброшена. На всех семинарах и конференциях мира вы были, а родители сами таскают тяжести из ближайшего магазина. Каждому из нас надо находить баланс. Каждому из нас посреди зыбкого мира нужно найти твердую тропинку, которая ведет к Богу. А в качестве компаса берите на вооружение историю Марфы и Марии. Почему бы и нет? Я думаю, что если спрашивать себя хотя бы время от времени, это я сейчас веду себя как Марфа или как Мария? Это я сейчас ранжирую свои планы как Марфа или как Мария? Вот если время от времени возвращаться к этим двум образам, того и глядишь, жизнь наладится. Вы как думаете?
0: Вы подумали? А мы сказали.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

под микроскопом представляет собой прекрасное зрелище и поражает правильностью и сложностью форм. Вариаций форм снежинок более 5000. Однако разработана специальная международная классификация, в которой снежинки объединяются в 10 классов. Это звездочки, пластинки, столбики, иглы и так далее. Размеры зимнего чуда колеблются от 1/10 до 7 целых миллиметров.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Щит веры – вот моя любимая часть вооружения Божьего. Он угасит все раскаленные стрелы дьявола и прикроет от всего, что нападает на характер Творца. И когда начинается обстрел, я бегу к кресту, обхватываю его руками, ногами и поклоняюсь. Христос – мое бомбоубежище в самые страшные налеты вражеской авиации. Пригвожденный Бог лечит мое сердце. Я не получаю там всех ответов, но обретаю уверенность в том, что Сын Божий, способный на такое самопожертвование, знает, что делает. Не знаю, как у вас, но святое святых моего сердца – это убежденность в Божьей доброте. Хотя крест сам по себе очередная загадка для моего интеллекта, он успокаивает меня. Он могущественно заставляет умолкнуть в стыде, когда я, разбушевавшись, ропщу. Что бы я делал, если не крест? Настоящая вера – это подушка безопасности, помогающая столкнуться с некоторыми делами Божьими лоб в лоб, как, например, страдания, и не вылететь через лобовое стекло христианства. Там, где мудрость бессильна, эстафетную палочку принимает вера и проходит самые трудные отрезки дистанции, где нужно идти порой в кромешной тьме. И она не задается вопросами «почему?», «как так?», «почему я?» и тому подобное. Ей не нужно знать ответов, чтобы продолжать бег. Она не требует доказательств своих убеждений. Она черпает свои силы из уверенности в Божьем характере, принимая за аксиому то, что Бог о себе сказал. И все. Это ее удивительная способность. Блаженны те, кому дано верить. Есть много умных неверующих прагматиков, понимающих, что этот мир не рай и им не станет. Они приблизительно осознают масштабы зла и подлости, правда, не особо видя эту мерзость в себе. Некогда наивные, они растут в осознании вездесущности зла, наполняющего мир. И этот процесс, как яд, отравляет им душу. При таком раскладе, без веры, как противоядие, наивность постепенно сменяется цинизмом и озлобленностью. В человекоцентричном мировоззрении злу не находится соответствующего места, точно так же, как смерти и Богу, о чем мы говорили ранее. Верующий же, соприкасаясь со злом, способен расти в любви, как к Богу, так и к людям. Это не значит, что в его богословии нет темных пятен и вопросов. Просто он смирился с тем, что Божья справедливость порой надежно скрыта за неприступными стенами непостижимости. Это непостижимая справедливость, в которую надо верить. И потому он никогда не согласится со словами из известной песни Сплина. Вот она, гильза от пули на вылет, карта, которую нечем покрыть. Бог устал нас любить. Бог просто устал нас любить. «Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея?» Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. «Выслушай», — взывал я, — «и я буду говорить. И что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо. Теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Иова 42:3-6.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке дыхание жизни.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему мы испытываем разочарование в Боге? Когда мой неофитский пыл остыл, я внимательнее пригляделась к жизни в церкви, и меня охватило разочарование. Верующие оказались отнюдь не святыми, а людьми со своими слабостями. Служение перестало приносить одну лишь радость, а порой тяготило, как обыкновенная работа. Но самое страшное, Бог действовал в моей жизни как-то неявно и неярко. Иногда даже казалось, уйду я из церкви или останусь, продолжу верить или нет, не будет никакой разницы. Со временем я поняла. Я разочаровалась в Боге от того, что строила отношения с Ним на своих ожиданиях и запросах. Это даже нельзя назвать настоящими отношениями, потому что я учитывала только свое мнение и свои требования. Все равно, что обращалась к зеркалу. Отношения начались тогда, когда я стала прислушиваться к Богу.
2: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Если будете прощать людям их проступки, тогда и вам простит ваш Небесный Отец. А если не будете прощать людям, и Отец ваш не простит вам ваши проступки».
2: Новая музыка на свободном радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Эми Кармичел была женщиной, чью личность нельзя было подогнать ни под какие существующие шаблоны, что обычно заканчивалось возникновением множества проблем для людей, больше преданных принятому порядку и традициям, чем, собственно, Слову Божьему. Эми родилась 16 декабря 1867 года на севере Ирландии. Она всегда была уверена, что посредственность не ее удел. Воспитываясь в суровых рамках, Эми знала, что от нее ожидают большего, чем от других. В то время как другим детям давали мятные конфеты, чтобы они могли хоть как-то высидеть долгие часы собрания в церкви, то в семье Кармичел было само собой разумеющимся, что дети будут сидеть спокойно и в полном смирении. В первые годы миссионерского служения Эми приходилось очень трудно. Сначала она работала в Японии, потом в Китае, на Цейлоне, после чего вернулась в Англию, где не было ничего, что убедило бы ее остаться дома. Наконец, Господь послал ее в Индию, где она провела всю оставшуюся жизнь. Эми Кармичел сделала очень много добрых дел, но особенно ее будут помнить благодаря ее работе с детьми, особенно с молодыми девушками, храмовыми проститутками. Она участвовала в организации центра «Данавур», и это название со временем стало синонимом того, чем она занималась. С самого начала она была послушна Слову Бога и Его воле, до такой степени, которую остальные миссионеры в ней не воспринимали. В первые годы ее работы среди миссионеров и христиан Индии наблюдалось движение. Эми Кармичел вон из Индии. Она была бельмом на глазу, то есть источником постоянного раздражения, потому что носила сари и сама выполняла работу служанки. Из послушания воли Божьей произросла ее преданность по отношению к тем, с кем она работала. Она отказывалась говорить что-либо против своих критиков и не позволяла делать этого и своим сотрудникам. Она настаивала на абсолютно неслабевающей преданности братьям и сестрам во Христе, вне зависимости от того, что в ее работе они могут выступать и в качестве противников. В своей книге «Корни» она пишет: «Дело не в том, что мы думаем, что наш жизненный путь единственно правильный, а в том, что мы уверены, что именно этот способ жизни предназначен для нас». Она не верила, что можно молиться с кем-то или о ком-то и в то же самое время резко и жестоко обращаться с ним. Эми Кармичел написала: «Но как вы можете молиться? Я имею в виду на самом деле молиться с тем, на кого у вас затаилась злоба или о ком вы недоброжелательно высказывались в разговоре с кем-то другим. Только попробуйте, и вы увидите, что это невозможно». В столовом миссионерского дома «Данавур» висел следующий лозунг: «Пусть отсутствующий всегда найдет защиту за нашим столом». Наконец, жизнь этой великой женщины была отмечена мягкостью, но не той мягкостью, которая ассоциируется со слабостью. Она была железным кулаком в бархатной перчатке. Однажды она, прорвавшись через враждебную толпу кричащих, обозленных людей, смогла уберечь девочку подросткового возраста от акта храмовой проституции. И в то же время не смогла сдерживать слез, ухаживая за ребенком, страдающим от невыносимой боли. 18 января 1951 года, в возрасте 84 лет, после долгой болезни, Эми Кармичел перешла в присутствие Божие. Под деревом тамаринт, в могиле с надписью, состоящей из единственного слова на индийском языке «Аммайи», так подписывают могилы матерей, находятся останки женщины, которая была такой же святой, как и любая другая женщина, живущая на земле. Была ли эта женщина подобна метеору, который стремительно проносится сквозь темное небо, что-то, что никогда не повторится, так как сгорает само по себе? Если другие люди, готовые посвятить себя Богу и страждущему человечеству, безо всякой оговорки, никогда не бойтесь занять такую позицию. Самое безопасное место в мире – это место в центре Божьей воли.

0: такие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Николай Гумилев. Слово. Вон и день, когда над миром новый Бог склонял лицо свое. Тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. И орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне. Если точно, розовое пламя слово проплывало в тишине, а для низкой жизни были числа, как домашний подъяремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший и добро, и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что это слово Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества. И как пчела в улье опустела, дурно пахнут мертвые слова.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Ссору начать, что плотину пробить. Остановись, прежде чем она вспыхнет.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Остров Пасхи находится в юго-восточной части Тихого океана. Территориально он принадлежит Чили. Остров Пасхи является одним из самых удаленных от материков населенных островов на Земле. Расстояние до континентального побережья Чили составляет 3514 километров. Остров Пасхи был открыт голландским путешественником Якобом Роггевеном в день Пасхи 1722 года. В соответствии с этим фактом он и получил свое название.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Анна Иванова, я из Норвегии.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: У меня несколько было моментов в жизни, где я понимала, что без Бога надежды нет вообще, совсем. То есть, когда ты в самом-самом темном уголке своей жизни, ты понимаешь, что надежду может дать только Бог. И Он ее давал, Он посылал людей, Он посылал моменты, когда Он показывал свою руку в моей жизни, во многом в жизнях других людей тоже. Я видела это действие, которое абсолютно нету мотивации у этих людей что-то менять, но они менялись. И для меня это было такое свидетельство, что Бог все-таки есть, Он жив, и Он действительно работает в жизни на сегодняшний день.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я думаю, конечно, это проявляется, но не в физическом смысле, в смысле как бы там внешне. Хотя некоторые, если посмотреть на старшее поколение христиан, видно в них какой-то мир, такой полностью просто мир в лице, в их каких-то переживаниях. Но у меня в жизни, наверное, это проявляется в прощении. То есть Бог мне научил, что такое настоящее прощение через Христа, через Его смерть на кресте, через Его воскресение, через прощение моих грехов. И когда мы говорим о прощении, мне надо прощать людей, мне надо их любить. Это не очень обычно в нашем мире, хотя, конечно, нас учат прощению, нас не учат настоящему вот прощению до конца и любви к человеку, который действительно тебе сделал что-то плохо, совсем плохо, прям предательство плохо.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Я думаю, что тут сложно сказать, ограничивает или свобода. Я думаю, есть что-то третье. Есть свобода в ограничении делать добро. То есть тут как бы такое, ну не добро, а вот именно то, что воля Божья, да, любить Его, любить других. Я думаю, что свобода в том, что мы можем выбирать Его. Но я не думаю, что у нас и как бы ограничение в том, что ну, мы не хотим делать грех, мы не хотим грешить, чтобы делать больно еще раз.
3: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Атмосфера ободрения. Каждый раз, приходя в фитнес-центр, я получаю ободрение. В этом месте меня окружают люди, которые хотят укрепить здоровье и натренировать тело. Плакаты на стенах призывают участников не судить друг друга. А еще там всячески приветствуется взаимная поддержка словами и делами. Замечательная иллюстрация того, какой должна быть жизнь в духовном плане. Те из нас, кто пытается войти в форму и вырасти в вере, иногда чувствуют себя ущербными по сравнению со зрелыми христианами, до которых им еще расти и расти. Павел дает короткий, но емкий совет. «Увещайте друг друга и назидайте один другого». Верующим в Риме он писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Вспомним, как добр и снисходителен к нам Небесный Отец, и будем проявлять доброту и снисхождение к людям в словах и поступках. Давайте принимать друг друга и доверять свой духовный рост действию Божьего Духа. Будем создавать атмосферу ободрения для братьев и сестер во Христе, которые также хотят возрастать в вере. Господь, помоги мне сегодня ободрять тех, кого я встречу. Направь мои мысли и слова, чтобы не огорчать, а поддерживать людей в стремлении к Тебе и жизни в Твоей любви».
1: Это «Свободное радио».

просить, все отдадут взамен себе не попросив. За тебя легко пойдут в неравный бой и всегда.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Иисус, конечно, знал с самого начала, кто в Него не верит и кто Его предаст. Он продолжал. «Поэтому я и сказал вам, только тот ко мне сможет прийти, кому будет дано Отцом». С тех пор многие из его учеников покинули его и больше с ним не ходили. Тогда Иисус спросил у 12: «Может, и вы хотите уйти?» «Господь», — ответил ему Симон Петр, — «кому мы пойдем? У тебя слова, дающие вечную жизнь, и мы поверили и знаем, что ты святой Божий. Разве не сам я выбрал вас, всех 12?» — сказал им в ответ Иисус. «Один из вас — дьявол». Он говорил об Иуде, сыне Симона Искариота, потому что тот, будучи одним из 12, его предаст.
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.

Здравствуйте, давайте вот так станем кружком, чтобы всем было видно. Итак, добро пожаловать в самое прекрасное место на Земле – Эдемский сад. Меня зовут Ева, я буду вашим гидом. Итак, мы начинаем наше увлекательное путешествие. Сейчас мы находимся в самом центре сада. Обратите внимание на дерево, которое находится вот прямо у меня за спиной. Ага, всем видно. Это так называемое дерево познания добра и зла. Господь сказал, что это единственное дерево в саду, с которого мне и моему мужу строго-настрого запрещено есть плоды. Почему? Не знаю. Это как-то там с искушениями, что ли, связано. А теперь, если вы подойдете сюда, я покажу вам другие плодоносные деревья в нашем саду. Вы сможете сфотографироваться у каждого дерева и даже сможете попробовать плоды с этих замечательных деревьев. Ну как, вкусно? Я рада. А сейчас мы переместимся в противоположный конец сада, и я покажу вам диких зверей, которым мой муж дал имена. Я, возможно, уже говорила, что Господь предостерег нас не подходить близко вон к тому дереву, но это самый короткий путь к месту нашего назначения.

0: Добро и зло, но он тоже не знает. Я думаю, что, может быть, добро и зло – это имена людей, с которыми мы еще не встречались. А мой муж считает, что, возможно, добро и зло – это название плодов, которые растут на дереве. Ну, да ладно, пойдемте, я потом спрошу еще у мужа. Итак, мы посмотрели на уже прирученных нами зверей. Мой муж сам дал каждому зверю имя. А теперь идем вон туда, я покажу вам наш овощной сад. А, дамы и господа, не будем, пожалуйста, задерживаться здесь. Господь предупредил нас. Ой, что это? Ой, по всей видимости, одно из плодов дерева добра и зла упало на землю. Мне, конечно, не стоило брать его в руки, но я только хотела вам показать, какой этот фрукт красивый. Вы только посмотрите, блестящий, привлекательный. Просто глаз оторвать невозможно. Даже представить не могу, почему такой на вид вкусный плод нельзя попробовать. Так, ну все, идем к овощному саду. Итак, это был наш овощной сад. Как вы убедились сами, в этом саду у нас есть множество вкусных овощей и фруктов, необходимых для жизни. Кто-то из вас уже их попробовал. Ой, а как же все-таки интересно, что же такое добро и зло, правда? А наша следующая остановка в экскурсии – рептилии. Тут у нас есть один говорящий змей, которого, я надеюсь, мы застанем. Несмотря на то, что змей маленький, он производит впечатление довольно умного животного. В своем лексиконе он использует многие слова, которые мы слышали от Господа. Возможно, он нам сможет больше рассказать об этом загадочном плоде с дерева познания добра и зла. Итак, это был уголок с рептилиями. Не правда ли змей говорил убедительно? Помните, как он сказал, что мы, люди, созданы по образу Божьему, так? А Бог знает все. Получается, что если мы созданы Богом по образу Божьему, нет ничего плохого в том, что мы узнаем добро и зло, как Бог, так? Что страшного может произойти, если я откушу маленький кусочек, а? Ну, как вы считаете? Ну, только маленький, а? Постойте, что-то произошло. Теперь я знаю, что такое добро, а что зло. Добро – это Бог, а зло? Зло – это все, что противится Богу, как тот говорящий змей. И я. Дамы и господа, я очень хотела познакомить вас с моим мужем, но с вашего разрешения я хотела бы закончить нашу экскурсию. Мне срочно нужно найти моего мужа и дать ему попробовать этот плод. Иначе вся вина пойдет на меня.
1: Свободное радио рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова. В 1922 году Гарольд Уайлдиш, услышав проповедь с призывом к миссионерскому труду, упал на колени и попросил Господа указать ему, в каком направлении идти. Уайлдиш оставил свой бизнес и поступил в библейскую школу, чтобы сначала получить необходимое образование. Ответ на свой вопрос он получил лишь 3 года спустя. В 1925 году он получил письмо с предложением продолжить служение возвращающегося домой из-за болезни Уилсона Никола, миссионера в Гвиане. Но была одна проблема. На счету у Уайлдиша в тот момент был всего лишь 1 фунт стерлингов. Войдя в свою комнату, он развернул письмо и взмолился: «Господи, ты знаешь, в чем я нуждаюсь». На следующее утро по почте он получил чек на 25 фунтов. «Но мне же нужны 35 фунтов», — снова обратился он к Богу в молитве. На следующий день Уайлдиш получил письмо от бизнесмена, приславшего ему ранее 25 фунтов, с такими словами: «Прошлой ночью я не мог заснуть, думая о вас», — писал он. «Полагаю, вам пригодятся эти прилагаемые мною 10 фунтов». В этот день, 6 июня 1925 года, Гарольд Уайлдиш сел на пароход «Амакура», направлявшийся в Южную Америку. Многие годы он провел в верховьях Амазонки и постепенно завоевал здесь доверие местных жителей. Уайлдиш описал свои миссионерские приключения в книге. Служение евангелиста Уайлдиш завершил на Ямайке, где и десятилетия спустя вспоминали, какой импульс служению принес его визит. Некоторые из его проповедей можно послушать в аудиозаписи и сейчас на сайтах «Индекс проповедей» и «Голоса за Христа», в том числе те, что он произнес на конференции в Кесвике в 1970 году.
2: След в истории.

0: Зинаида Миркина. Для меня высшая ценность не свобода, а реальность, духовная реальность, которая имеет основание внутри себя самой и никогда в жизни утопией оказаться не сможет. Она есть то, что есть, сущий. Это ведь и есть библейское имя Бога. Свобода, абсолютная свобода индивидуума, свобода личности — это тоже утопия. Она неосуществима в нашем мире, где все связаны со всеми и всем. Только служа высшей реальности, причащаясь ей, личность может быть свободна. Моя свобода в том, что я не только я. Я Божий раб, и нет раба покорней, а вы свободны, и гордитесь вы свободой веток от ствола и корня, свободой плеч от тяжкой головы.
1: Свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: апостола Павла христианам в Коринфе.
1: «Никто не может заложить иного фундамента, кроме того, что уже заложено, а это Иисус Христос. А строит ли кто на этом фундаменте из золота, серебра, драгоценных камней или из дерева, из сухой травы или соломы, работа каждого станет видна потом, ее покажет тот день, потому что он явится в огне. Огонь испытает работу каждого, какова она. И чья постройка выдержит огонь, тот получит свое воздаяние, а чья сгорит в огне, тот понесет ущерб. Правда, сам он будет спасен, как человек, которого вытащили из пламени».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Вы узнаете. Я Господь, я говорю. Это придет, и я сделаю. Не отменю и не пощажу, и не помилую. И узнают, что я Господь. Книга пророка Иезекииля, 24 глава, 14 стих. Бог сказал Иезекиилю о полном разрушении, которое должно было случиться в Иерусалиме. Он сказал: «Я говорю, это придет». В тот же самый день Иезекииль отметил в календаре, что это должно было быть началом конца. Вавилоняне начали осаждать Иерусалим. Бог исполнил свое слово. Когда Бог исполнит свое слово о конце времен и начнет изливать свой суд на землю, люди узнают, что Он Бог. Многие люди сегодня бросают вызов Божьему Слову. Они насмехаются над обещанием Иисуса, тем самым исполняя пророчество, данное Петром, когда он сказал: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям и говорящие, где обетование пришествия его». Эти насмешники смотрят на Библию как на коллекцию причудливых историй, созданных людьми, которым нужно было во что-то верить. Но у них нет объяснения, почему библейские пророчества сбываются так точно. Как важно для нас признавать Бога и подчинять наши жизни Ему сейчас. Его суд грядет, и только те, кто принадлежат Ему, избегут Его гнева. Отец, говори к нашим сердцам через Твое Слово, чтобы мы могли осознать несомненность того, что Ты провозгласил. Да пойдем мы за Тобою и посвятим себя полностью и совершенно Тебе. Во имя Иисуса мы просим. Аминь.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание

Зинаида Миркина. Очень многие люди не понимают, чем не угодили Богу друзья Иова, ведь они говорили все правильно. Так вот, по-моему, они неугодны Богу тем, что они его логически последовательно оправдывали, а он в таких оправданиях не нуждался. Они пытались за него отвечать, а он не собирался отвечать. Он спрашивал. Когда Бог явился Иову из бури, он не ответил ни на один вопрос Иова. Он сказал: «Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне». И Бог спрашивает: «Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, на чем утверждались основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» И дальше идет могучая поэзия, разворачивается великая творческая стихия. Недаром Бог говорит из бури. Сила, творящая жизнь, спрашивает со своего творения равной ответной силы. Вместил ли ты меня? Соединился ли со мною? Способен ли отвечать мне? Способен ли вместе со мною взять на себя ответственность за этот мир? Не только принимать дары мои, но и взять на себя работу мою. Победа Иова в его поражении, в признании своей малости, в радостной способности к росту, к ответу.

82-й псалом. «Боже, не молчи и не безмолвствуй, не будь в покое, о Боже! Посмотри, враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову против твоего

0: народа составили коварный замысел и сговариваются против оберегаемых тобою. Сказали: «Пойдем и истребим их из числа народов, чтобы не вспомнилось больше имя Израиля». Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селения Идома и измаильтяне, Маав и агаряне, Гевал, Амон и Амалек, филистимляне с жителями Тира, даже Ассирия присоединилась к ним, добавив силы потомкам Лота. Сделай им то же, что и Мадиану, что и Сесаре и Иовину у реки Кишона, которые были истреблены в Эндоре и стали удобрением для земли. Поступи с их вождями, как с Аривом и Зивом, и с их правителями, как с Зивахом и Салманом, которые говорили: «Возьмем себе во владение землю Божию». Бог мой, пусть будут они, как перекати поле, как солома, гонимая ветром, как огонь пожирает лес и как пламя опаляет горы, так погони их своей бурею и вихрем своим приведи их в смятение. Покрой бесчестием их лица, чтобы воззвали имя Твое, Господи. Пусть постыдятся и смутятся навсегда. Пусть погибнут в бесчестии. Пусть познают, что Ты, чье имя Господь, один лишь Ты, Всевышний, над землею».
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Друзья, привет! С вами Катя. Вот продолжите фразу «Чтобы добиться успеха, нужны…» Нет, не деньги. Нужны знания. И бизнес-тренеры наверняка скажут, что в первую очередь нам необходимо разобраться в себе, ну а затем, конечно, изучить все доступные ресурсы. Этот совет касается дел земных, обычной жизни. Но и в духовном мире необходимы эти же самые вещи. «Вникай в себя и в учение», — так говорит Господь. Если мы будем познавать Бога и исследовать свое сердце, наша жизнь будет меняться в контексте вечности. Вот об этом говорим на Свободном радио.
1: Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда молишься, не веди себя как святоши. Они любят молиться в синагогах или стоя на перекрестке, чтобы все их видели. Верно вам говорю. Они сполна получают свою награду. А ты, когда молишься, уйди в свою комнату, закрой за собой дверь и помолись своему Отцу, который здесь с тобой незримо. И тогда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя.

Порог как болото. Затягивает медленно, но верно. И чем дальше, тем сложнее будет выбраться. Интересно, что такими пороками могут быть не только химическая зависимость или тяга к видео для взрослых. Есть неочевидные, но не менее коварные пороки. Например, та же борьба за свою святость, самоправедность. На первый взгляд в ней ничего плохого, но это именно то, что так сурово обличал Иисус, говоря про окрашенные гробы и закваску фарисеев. А еще это даже лучше подходит под иллюстрацию с болотом. Ведь трясина засасывает быстрее, когда мы барахтаемся. И праведность без доверия Богу — это как раз то самое копошение, за которым мы погружаемся в пучину духовной гордыни все глубже и глубже. Подумайте об этом.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал:
2: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою».
1: Симон Петр сказал ему:
3: «Господи, куда ты идешь?»
1: Иисус отвечал ему:
2: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною».
1: Петр сказал ему:
3: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя».
1: Иисус отвечал ему:
2: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды».
4: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Пожалуй, самым лучшим способом научить ваших детей добиваться успеха в жизни является развитие у них умения с достоинством проигрывать. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Ни для кого не секрет, что дети имитируют своих родителей. И, находясь под их неусыпным оком, родителям следует следить за своим поведением, за тем, какими их видят дети. Особенную важность приобретает в данном случае их собственная реакция на неудачи и разочарование. Не пытаемся ли мы предстать перед ними образцами совершенства, людьми, которые никогда не вкушали горечь поражения? Или же мы можем откровенно признаться нашим детям: «Да, на этот раз я дал промашку». Когда что-то, на что мы так рассчитывали, ускользает из наших рук, скажем, новая работа, не скрываем ли мы наше недовольство или отчаяние за надуманными предлогами? Или же мы можем запросто сказать: «Видимо, начальство посчитало, что Боб Смит лучше подходит для этой работы». Дети должны видеть, что их родители без тени смущения могут признать свое поражение и свои недостатки, и что мир не перевернется от их откровений. Отношения между родителями и детьми переходят на более высокий уровень, когда они вместе добиваются одной и той же цели, терпят неудачу и все же нисколько не страдают от этого. Они понимают, что успех не может быть всегда закономерен, и что если даже их ждет поражение, жизнь на этом не прекращается. Учить детей добиваться успеха – благородная задача. Но привить им умение достойно пережить неудачу – задача не менее важная. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: летит в небеса.
1: Твой новый день на свободном.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Если кто увидит, что брат совершает грех, но грех, не ведущий к смерти, пусть помолится и даст ему жизнь. Это касается тех, чей грех не ведет к смерти. А есть грех, ведущий к смерти. Я не говорю, что надо молиться о таком грехе. Всякое дурное дело — грех, но есть грех, не ведущий к смерти. Мы знаем, что всякий, кто рожден Богом, не грешит, потому что рожденный Богом оберегает его, и злодей не может наложить на него руку. Мы знаем, что мы от Бога, но весь мир от власти злодея. Мы знаем, что Сын Бога пришел и дал нам способность понимания, чтобы мы могли познать того, кто истинен. И мы живем в том, кто истинен, в Сыне Его Иисусе Христе. Он есть истинный Бог и вечная жизнь.
2: Час хвалы и поклонения на Свободном радио.

35-й псалом. «Грех говорит нечестивому глубоко в его сердце. Нет Божьего страха в глазах его. Льстит он себе в своих глазах, что ищет порок свой, чтобы возненавидеть его. Слова его уст – беззаконие и обман. Он отрекся от мудрости и не делает добра. Даже на ложе своем замышляет он беззаконие. Он встал на недобрый путь и не отвергает зла. Господи, милость Твоя до небес, до облаков Твоя верность. Праведность Твоя велика, как горы. Твоя справедливость глубока, как бездна. Ты хранишь человека и зверя, Господи. Боже, милость Твоя драгоценна. В тени Твоих крыл укрываются смертные. Пируют они от щедрот Твоего дома. Из реки отрад Твоих Ты их поишь. Ведь у Тебя источник жизни, и во свете Твоем мы видим свет. Излей свою милость на знающих Тебя, праведность свою на правых сердцем. Да не наступит на меня нога гордеца, да не изгонит меня рука нечестивого. Посмотри, как пали беззаконники, повергнуты они и не могут подняться».

0: золотые библейские стихи.
1: И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Бога.

0: новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться. В 1922 году Гарольд Уайлдиш, услышав проповедь с призывом к миссионерскому труду, упал на колени и попросил Господа указать ему, в каком направлении идти. Уайлдиш оставил свой бизнес и поступил в библейскую школу, чтобы сначала получить необходимое образование. Ответ на свой вопрос он получил лишь 3 года спустя. В 1925 году он получил письмо с предложением продолжить служение возвращающегося домой из-за болезни Уилсона Никола, миссионера в Гвиане. Но была одна проблема. На счету у Уайлдиша в тот момент был всего лишь 1 фунт стерлингов. Войдя в свою комнату, он развернул письмо и взмолился: «Господи, ты знаешь, в чем я нуждаюсь». На следующее утро по почте он получил чек на 25 фунтов. «Но мне же нужны 35 фунтов», — снова обратился он к Богу в молитве. На следующий день Уайлдиш получил письмо от бизнесмена, приславшего ему ранее 25 фунтов, с такими словами: «Прошлой ночью я не мог заснуть, думая о вас», — писал он. «Полагаю, вам пригодятся эти прилагаемые мною 10 фунтов». В этот день, 6 июня 1925 года, Гарольд Уайлдиш сел на пароход «Амакура», направлявшийся в Южную Америку. Многие годы он провел в верховьях Амазонки и постепенно завоевал здесь доверие местных жителей. Уайлдиш описал свои миссионерские приключения в книге. Служение евангелиста Уайлдиш завершил на Ямайке, где и десятилетия спустя вспоминали, какой импульс служению принес его визит. Некоторые из его проповедей можно послушать в аудиозаписи и сейчас на сайтах «Индекс проповедей» и «Голоса за Христа», в том числе те, что он произнес на конференции в Кесвике в 1970 году.

12-й псалом. «Как долго, Господи! Неужели забыл Ты меня навеки? Как долго Ты будешь скрывать от меня свое лицо? Как долго мне муку в душе носить и целыми днями крушить болью сердце? Как долго моему врагу надо мной кичиться? Посмотри на меня и ответь, Господи, Боже мой! Глаза мои просветли, чтобы мне не уснуть смертным сном, чтобы враг не сказал, я его превозмог. И когда я паду, не радовались бы недруги мои. Я уповаю на Твою милость. Мое сердце возрадуется спасению Твоему. Господи, буду петь, потому что Он ко мне благ».

История христианских гимнов. «Привет вам, Христово, цветущее племя». Автором этого гимна является Николай Петрович Храпов, который родился в 1914 году в небольшом уездном городке Московской губернии. Ему было всего 20 лет, когда его, как христианина, впервые осудили за веру в Бога. В общей сложности Николай Петрович отбыл в неволе более 28 нелегких, Богом назначенных лет. В 1980 году Николай Петрович был арестован в пятый раз и скончался в заключении. Как и многие служители гонимого братства, он заплатил высокую цену за независимое от мира служение Богу. Гимн «Привет вам, Христово, цветущее племя», посвященный христианской молодежи, приобрел большую известность. Его слова были написаны в 1960 году, когда атеизм предпринял новое широкое наступление на веру, пытаясь оторвать сердца молодых христиан от любви Божьей. В этот критический период Николай Петрович призвал христианскую молодежь быть готовой к духовной борьбе и страданиям за веру Христову. Музыку для этого гимна написал Вениамин Крейман в 1968 году. По его собственным воспоминаниям, это случилось в тот момент, когда вместе с братьями они собирались пойти на судебное заседание, где ложно обвиняли служителей церкви.

0: Классики о вере.
1: Григорий Савич Сковорода, украинский философ. Весь мир состоит из двух натур. Одна видимая, другая невидимая. Видимая называется тварь, а невидимая – Бог. Сия невидимая натура или Бог всю тварь проницает и содержит. Везде и всегда был, есть и будет.

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец всегда милосердный к нам, и Бог, который вселяет в нас мужество и поддерживает нас. Он нам опора в любой из наших бед, чтобы и мы, благодаря тому, что нас поддерживает Бог, сами, в свою очередь, были опорой для тех, кто в беде. Ведь насколько безмерны страдания ради Христа в эти последние времена, настолько же безмерна и поддержка, которую мы получаем благодаря Христу».

0: at one point wasn't viewed as an equal. His own chosen people, royal priesthood.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Скупердяйство и транжирство – это две стороны одной медали. И то, и другое является служением идолу денег. И тот, и другой будет думать о деньгах гораздо больше, чем они того заслуживают. Я часто вспоминаю молитву из книги «Притч», где автор просит не давать ни богатства, ни нищеты, потому что и в том, и в другом случае это будет мешать следовать за Богом. Доверьтесь Ему, трудитесь, благодарите, и Он даст насущное.
1: Вдохновляйся. Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Не бойся, ибо я с тобой. Не бойся в этом мире ничего. Не бойся, только в вере стой. Не бойся, ибо я с тобой. Во мне спасение вечное твое. Враг побежден, я победил его. Прими все верою живой. Не бойся, ибо я с тобой. В тот день, когда настигнет зло тебя, нависнут тучи над тобой, беда подружится с судьбой, восстанет искушений длинный ряд, и недруги победу вострубят. Услышь, услышь ты голос мой, не бойся, ибо я с тобой. Не бойся, если вдруг придет печаль и одиночество стеной, и только холод, только зной, на плач души безмолвие лишь даль, и вдруг предательство вонзится сталь, и смерть взметнется над головой. Не бойся, ибо я с тобой. И если вдруг к тебе подступит враг, и горе захлестнет волной, и мир обрушится земной, и сокрушение, болезнь и крах, и в сердце бедном воцарится страх, не бойся, ибо я с тобой, во мне свобода и покой. Не бойся ничего, но только верь, взгляни на крест Голгофский мой, свершился там спасение бой. Не бойся ничего, а только верь, и сердце заколоченную дверь ты настежь для меня открой. Не бойся, ибо я с тобой.
1: Свободное радио.

0: хорошо, заходите. Да, ждем.
1: С кем ты говорила, дорогая?
0: Это священник из той церквушки за углом. Он просто спросил, можно ли к нам на минутку зайти познакомиться.
2: Что ты сказала? Священник придет сюда?
0: Да, что мы тут ничем плохим не занимаемся.
2: Быстро! Убери журнал с дивана, а я видеокассеты пока спрячу под кровать.
0: Под кровать?
3: Следи за твоим языком.
0: Следи за языком? Что с тобой?
2: Ребята, сидите здесь и не выходите, пока мы вам не скажем.
0: Дорогой, да это же просто священник. Он просто зайдет на 10 минут.
4: Иисус сказал: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит. А вы доверили свою жизнь Христу?»
5: Как думаешь, бутылку со стола брать?
0: Дорогой, да это же просто шампанское.
5: Ну, пусть стоит.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «И вы, жены, также подчиняетесь своим мужьям, чтобы те из них, кто отвергает слово, приняли веру без всяких слов только благодаря поведению жен, глядя на вашу чистую и богобоязненную жизнь. Пусть ваша красота будет не внешней, не в затейливых прическах, золотых украшениях или красивой одежде, но внутренней, той, что в сердце, нетленной красотой кроткого и безмятежного духа. Она драгоценна в глазах Божьих. Ведь так украшали себя некогда святые женщины, уповающие на Бога. Они подчинялись своим мужьям. К примеру, Сара во всем слушалась Авраама и называла его своим господином. И вы, ее дочери, если вы делаете добро и не поддаетесь страху. Точно так же и мужьям следует в совместной жизни относиться к женам с должным пониманием и уважать их, потому что, хотя они и более слабый пол, но равные с мужчинами наследницы благодатного дара жизни. Тогда ничто не воспрепятствует вашим молитвам».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Петр Мамонов. Почему я не смотрю телевизор? У меня есть друг, Женечка. Он давно его не смотрит. Так вот, он мне сказал: боюсь впасть в грехоосуждение. На тот момент я еще смотрел этот дуроскоп и осуждал. Поэтому теперь не смотрю.
1: Свободное радио.

0: С молитвой святых отец с любовью взирал на хмурый мир через них.
1: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
2: Можно ли изменить вере предков? Знакомые иногда спрашивают меня. Вот ты по национальности башкирка, а крестилась. Как ты могла изменить вере предков? Ты не уважаешь культурные традиции своего народа? В ответ мне всегда хочется спросить, какой именно вере предков я изменила? Мои бабушка и дедушка были ярыми коммунистами и свято чтили только марксизм-ленинизм. Мои прабабушка и прадедушка были мусульмане. А если копнуть глубже, веков 5 назад мои предки были язычники и поклонялись верховному божеству Тенгри. Я уважаю, больше того, я очень люблю свой народ и культуру. Но это не значит, что я должна вместе с этим перенимать все его суеверия и предрассудки. Вера — это не то, что достается по наследству, с цветом волос или кожи. Это то, к чему человек приходит сам, исходя из своего опыта познания.

0: Добро пожаловать! Вот это наше почтовое отделение. Мы очень рады, что вы будете нашим новым сотрудником.
1: Спасибо, я тоже очень рад.
0: А вот это Валера, с ним вы будете работать. Он здесь уже 29 лет.
1: 29? Здорово, у него будет чему поучиться.
2: Тетя Таня?
0: Да, Валера?
2: Письмо адресовано какому-то Смирнову, ЕА. В какую стопку его положить?
0: Туда, где буква С.
2: А, да.
1: Вот это он, Валера?
0: Увы. У нас были большие надежды на него, но сами видите.
2: А вот это Кроликову НС.
0: Туда, где буква К.
2: Точно туда.
0: Валера.
2: Понял, понял.
1: Татьяна, а чего он такие вопросы-то задает?
0: За все это время он ничему у нас не научился.
1: Ну, но если он ничего не умеет, а зачем вы его держите здесь?
0: А что? Мы ему все равно ничего не платим. Пусть приходит.
3: Как и все живое, наша вера должна расти. Знаете ли вы Бога сегодня лучше, чем год назад?
2: Марку куда?
0: В правый угол, сверху.

0: Как часто, подчинившись голосу страсти на один час, мы платим за него долгими днями скорби. Ас Самарканди.
1: Свободное радио. Нам по пути.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

мира друга. Жизнь не начнется лишь своим чередом. Продолжится это, не засветится в небе другое солнце. Здесь и так уже достаточно света. Здесь и так уже достаточно часто наступает день и дает надежду. Ну чего же ты снова такой несчастный? Ну чего же ты снова?

я и так смотрю на тебя постоянно. Ну куда же ты? Я ведь ближе, ближе. Я ведь там, где твои открытые раны. Я ведь там, где ты так ни в чем не уверен. Там, где ты так сильно чего-то боишься. Я стою за каждой закрытой дверью и все жду, когда ты наконец

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Я уже собирался спать, когда мне пришло тревожное сообщение о том, что сестра из нашей церкви попала в аварию и находится в коме. Мы с женой сразу же стали молиться о ее спасении, но уже через минуту пришло следующее сообщение о том, что она умерла. В тот момент у меня в голове закрутилось много мыслей. Я думал о том, что Бог не ответил на молитвы нашей церкви. Думал о том, что Он дает жизнь и вправе забрать ее тогда, когда посчитает нужным. Думал о том, что и я точно так же могу уйти очень внезапно для моих близких. На следующий день я объявлял о гибели этой девушки в церкви. Это было очень непросто. Когда умирает пожилой человек или тот, кто долго болел, мы воспринимаем его уход постепенно, готовимся к нему заранее. Когда смерть приходит так стремительно и неожиданно, она шокирует и вводит в оцепенение. Мы знаем, что каждый из нас когда-то уйдет. Но мысль о том, что это может произойти уже сегодня и даже сейчас, мы отодвигаем подальше. Оно и понятно. Невозможно жить в постоянном ожидании смерти. Тем не менее, каждые похороны — это напоминание для живых. Земная жизнь не бесконечна, и стоит ценить каждый ее миг. В суете, делах, проектах и постоянном ожидании чего-то мы не замечаем, как быстро шуршат листки календаря. Тем более, что никто не обещал нам здоровья и долгую жизнь. Пусть это звучит очень избито и банально, но не тратьте жизнь напрасно. Если сегодня вы можете подарить свою любовь и свое время тем, кто в вас нуждается, не откладывайте это на завтра. Если сейчас вы можете ободрить, наставить или помочь близкому, сделайте это. Позвоните, напишите, посетите, обнимите, скажите или помолчите, смейтесь или плачьте. Мы нуждаемся друг в друге. И когда вас не станет, кто-то будет очень скучать. Дайте ему то, что можете и должны уже сейчас.
2: Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

Зинаида Миркина. Я счастлива сквозь боль. Я счастлива сквозь муку. В прорывах ада — рай, в прорывах бездны — свет, и к вечной жизни путь сквозь вечную разлуку. Тот, кто прошел сквозь смерть, тот свел ее на нет. Тот, кто прошел сквозь смерть. Ну, а нельзя иначе? Быть может, как-нибудь полегче, стороной? Не сквозь, а мимо. Так, чтоб эти волны плача не разрывали грудь, а рядышком со мной. Пусть духу моему судьба предел очертит. От сих, мол, и до сих, как тварям суждено. Да разве можно жить, соседствуя со смертью, когда ни жив, ни мертв, нет, что-нибудь одно? Единый небосвод, в котором нету края, единый океан, в котором нету дна. Когда приходит смерть, я с каждым умираю. Когда ликует дух, вся смерть побеждена. О, Господи, прости за малодушье наше, за этот вечный страх у роковой черты. Да, все еще звучит моление о чаше, но не как я хочу, а так, как хочешь ты.

0: Критика. Думаю, всем нам не раз в жизни доводилось испытывать на себе ее жалящие укусы, да и самим упражняться в язвительном остроумии в адрес родственников, друзей или коллег. Я бы очень хотела сказать о себе, что сама никогда ни о ком не сказала ничего недоброго. Но, к сожалению, это не так. Даже о тех, кого я искренне люблю, я порой говорю не самые приятные вещи. Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит нам: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Да, это может показаться слишком строгим, но все, что не является добрым и доставляющим благодать слушающим, апостол Павел называет гнилыми словами. А гниль разъедает и отравляет то место, где появляется. Мне совсем не хочется жить с отравленным сердцем. Давайте будем следить за своим языком. Ведь, как сказано, жизнь и смерть в его власти. С вами была я, Екатерина Елутав. Просто христианка.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу.
2: Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
3: В середине XIX века вместе с Северной Америкой Британия продолжала переживать духовное возрождение. По обеим сторонам Атлантики в огромных промышленных областях проповедники продолжали нести людям Святое Евангелие, и число обращенных измерялось тысячами. Собрания проходили в шатрах, в залах и на открытом воздухе, а не только в церквах и капеллах. Евангельские песни обладали огромной силой, и их простой смысл легко доходил до огромных масс людей. Мелодии легко запоминались, чувства были яркими, и воздействие таких песен было сильным и немедленным. В них нет рассуждения, эти строчки не утяжелены самоуглублением. Говори просто, как малому ребенку. Они затрагивают чувства, самые грубые из нас вновь становятся детьми. Частично рождению этих песен послужило увеличение числа воскресных школ для детей и создание в 1844 году Молодежной христианской ассоциации.
4: Санкей и Моуди.
5: После своей первой поездки в Англию в 1872 году Айра де Санкей и Дуайт Моуди выпустили брошюру с песнями, связанными с их миссией, под названием «Священные песни и соло». В последующие годы она была значительно расширена, а к 1903 году там было около 1200 названий. Ее продажа в Британии сравнима с успехом древних и современных гимнов – 80 миллионов в 1950 году. И указывает на мощное влияние американского евангелического движения в то время – Моуди и Санкей даже смогли подвигнуть некоторых шотландцев к пересмотру своих музыкальных предпочтений, формировавшихся в течение нескольких поколений.
4: Армия спасения.
3: Когда в 1878 году появилась Армия спасения, проработав несколько лет под названием «Христианской миссии», она последовала общему примеру. Ее предпочтения в области христианской музыки были типичны для всех евангелистов того времени, и в правилах было указано, что в песне всегда предпочтительно одноголосие, потому что так легче услышать и разобрать слова. Основатель армии спасения генерал Уильям Бут советовал:
5: «Пусть у нас будет настоящая мелодия, то есть мелодия с определенным мотивом, которого можно легко придерживаться, который люди могут выучить и даже захотят выучить, который захватит их и будет звучать у них внутри».

0: Такая мелодия может вам помочь. Она будет проповедовать для вас и приведет к вам верующих и принявших веру.
1: К хорам Бут относился с подозрением.
0: Профессиональная музыка – это бедствие. Если в какой-нибудь миссии или зале вы встретите хор, то можете от моего имени взять метло и вымести его вон. Но обещайте, что вы это сделаете как можно более мягко.
1: Опасение, что хор сделает пение уделом немногих, и оно не сможет стать помощником для многих, привело к тому, что вплоть до конца века, когда появились песенные бригады, пением на собраниях армии спасения управлял исключительно солист. Яркая эмоциональность этих песен, наличие в них подражаний или заимствований из мирской популярной музыки делали эту музыку малоприемлемой для эстетически утонченных наблюдателей. Она даже вызывала некоторые замешательства среди евангелистов. Однако генерал Бут твердо стоял на своем.
0: Музыка для души – это то же, что ветер для корабля, который несет его туда, куда направляет руль. Нельзя петь ту или иную мелодию? Конечно. Мирская музыка, говорите вы, принадлежит дьяволу? Что же, если бы даже было и так, я бы отнял ее у него. Каждая нота, каждый акцент, каждая гармония божественны и принадлежат нам.
1: В 20 веке музыка армии спасения стала более изощренной. Помимо местных хоров и оркестров, возникли высокопрофессиональные группы, такие как International Staff Songers. Все они время от времени собираются на международный конгресс, где звучит музыка песенных бригад из всех стран мира. Огромные оркестры и хоры, выступающие в финальных концертных номерах таких фестивалей, исполняют яркую музыку.
0: В 19 веке проблема, на протяжении веков тревожившая мир христианской музыки, превратилась в кризис. Риторическая и устремленная в будущее концертная музыка 18 века вызывала слишком много мирских ассоциаций, что для многих христиан было непереносимо. Ее наиболее характерная форма – опера – была населена персонажами, очень часто строившими свое поведение и в свои взаимоотношения, никак не соотносящихся их с Богом или моральной проповедью церкви. Поэтому духовенство не было довольно, слыша во время богослужения эту греховную светскую музыку, и с большим энтузиазмом поддерживало усилия цицилианцев и вообще всех, кто противостоял таким нововведениям. Их частичный успех привел к усилению различий между музыкальным языком концертного зала и музыкой богослужения. От этого, как пишет автор того времени, христианская музыка стала прислужницей религии, а вовсе не искусством, расцветавшим свободно, дышавшим вместе с радостями и горестями людей. Она стала искусством, стремившимся распространить тот покой, что существует за пределами лихорадочной и полной потрясений людской жизни.
1: Естественное желание композитора писать для церкви приходило поэтому в противоречие с его самоощущением современного высококвалифицированного музыканта. Викторианский композитор Джозеф Барнби 1838-1896 года тоже столкнулся с этой дилеммой, когда писал христианскую музыку.
0: «Вы можете имитировать или в чем-то заимствовать старые мелодии, и о вас, скорее всего, будут говорить как о человеке, глубоко проникающем истинным духом благочестия старых евангельских авторов. Однако вам ни в коем случае не разрешается честно выражать свои чувства, то есть писать по вдохновению».

0: Потеря связи между музыкой церкви и музыкой высокого искусства оказала в XIX веке серьезное влияние на композиторский уровень христианской музыки в церквах и соборах по всей Европе, будь они римско-католическими, лютеранскими или англиканскими. Возрождение христианской музыки было затруднено тем, что было создано сообщество соборных органистов, подобно кокону, защищавшее своих членов от влияния профессиональной светской музыки.
1: В заключение мы предлагаем вам послушать произведение Джозефа Барнби, которое называется «О совершенной любви». С вами были ведущие Константин Масолитинов
0: и Алена Кравчук.
1: До новых встреч!

0: 100 нескучных историй.
1: Необычное завещание. У одного христианина был неверующий сын. За долгие годы отец так и не смог привить ему веру. И, конечно, это обстоятельство очень огорчало престарелого отца. Чувствуя приближение смерти, он однажды попросил сына навестить его. «Сын, я прошу тебя, исполни лишь одну мою просьбу, всего одну». «Да, конечно, что нужно сделать, пап? Скажи, я сделаю». «Тебе может показаться странной эта моя просьба, но все же не откажи мне. Когда я умру, сделай вот что. Приходи в эту самую комнату 50 дней подряд и будь здесь минут по 30. Да, полчаса в день достаточно». «Ну хорошо, а зачем? Чем ты хочешь, чтобы я занимался в это время?» «Ничем, сынок. Просто сиди здесь в тишине, но не меньше 30 минут в день. Договорились?» Сын не забыл об этой просьбе, хоть она и показалась ему нелепой. И после смерти отца он добросовестно являлся каждый день в отцовскую комнату и просто сидел там. Так минуло 50 дней, после которых юноша сам пришел в церковь и стал глубоко верующим человеком. Позже он осознал, насколько мудрым было то завещание. Отец понимал, что у современных людей слишком быстрый ритм жизни, бесконечные заботы и суета. Им просто некогда подумать о вечном, о смысле жизни, о своей душе, о жизни после смерти, о Боге, наконец. Но стоит лишь остановиться, побыть в тишине, и Господь постучит в сердце. Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Библия, книга пророка Иеремии. Иногда нам в жизни нужны остановки, проверить себя, а туда ли вообще мы идем. Верны ли наши цели, позиции, взгляды? И, быть может, остановившись от этого бесконечного бега, мы вдруг поймем, что бежали-то от Бога. В то время как бежать от Него на самом деле нет никаких разумных причин. Наоборот, есть тысячи причин развернуться и к Нему обратиться. Обратиться к Богу, который так сильно нас любит, который так жаждет близких отношений с нами.
2: Свободное радио.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Зинаида Миркина. Свободной может быть только целостная личность, нашедшая источник жизни внутри себя. Личность, не нашедшая такого источника, обязательно подпадет под власть внешнего. Она зависит от внешнего, а не от внутреннего. Свобода может быть только там, где уничтожена зависимость. Тот, кто не нашел внутреннего источника, верит и надеется на что-то внешнее, и происходит незамеченная и роковая подмена. Чистая, религиозная по своему импульсу вера в светлое будущее уводит душу из глубины вширь и вдаль. Бог, который всегда внутри, замещается кумиром, который всегда вовне. Прекрасен этот кумир или безобразен — это уже второй вопрос. Главное, что он кумир. Кумир нужен тем, у кого нет опоры внутри. Кумиров мы создаем сами. А Бог — то, что есть. То, что создает нас. Кумиру мы подчиняемся. С Богом сотрудничаем. Бог соединяется с нами внутри нас. Кумир возвышается над нами вне нас. Бог — это любовь. Кумир — это власть.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: землей. Между небом и с тобою, между небом и землей мы ищем вечность, вечность.
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Вы узнаете. Я Господь, я говорю. Это придет, и я сделаю. Не отменю и не пощажу, и не помилую. И узнают, что я Господь. Книга пророка Иезекииля, 24 глава, 14 стих. Бог сказал Иезекиилю о полном разрушении, которое должно было случиться в Иерусалиме. Он сказал: «Я говорю, это придет». В тот же самый день Иезекииль отметил в календаре, что это должно было быть началом конца. Вавилоняне начали осаждать Иерусалим. Бог исполнил свое слово. Когда Бог исполнит свое слово о конце времен и начнет изливать свой суд на землю, люди узнают, что Он Бог. Многие люди сегодня бросают вызов Божьему Слову. Они насмехаются над обещанием Иисуса, тем самым исполняя пророчество, данное Петром, когда он сказал: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям и говорящие, где обетование пришествия его». Эти насмешники смотрят на Библию, как на коллекцию причудливых историй, созданных людьми, которым нужно было во что-то верить. Но у них нет объяснения, почему библейские пророчества сбываются так точно. Как важно для нас признавать Бога и подчинять наши жизни Ему сейчас. Его суд грядет, и только те, кто принадлежат Ему, избегут Его гнева. Отец, говори к нашим сердцам через Твое Слово, чтобы мы могли осознать несомненность того, что Ты провозгласил. Да пойдем мы за Тобою и посвятим себя полностью и совершенно Тебе. Во имя Иисуса мы просим. Аминь.
2: Свободное радио рядом.
3: Всем привет! С вами Владимир Тамашов, и вы слушаете «Свободное».

0: радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Галатии.
2: Пока не настало время веры, мы были заключены под стражу закона до явления грядущей веры. Итак, закон был к нам представлен как суровый воспитатель до тех пор, пока не пришел Христос, чтобы мы были оправданы за веру. А когда настало время веры, мы вышли из-под надзора воспитателя. Ведь все вы через веру сыны Бога в единении со Христом Иисусом. Ведь, крестившись, чтобы соединиться со Христом, все вы облеклись во Христа. И нет уже ни еврея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины. Вы все одно существо в единении со Христом Иисусом. А если вы Христовы, значит, вы потомки Авраама и наследники того, что обещано.

0: Извините, не подскажете, автобус Шереметьево отсюда отходит?
1: Отсюда минут через 20 должен быть.
0: О, как хорошо.
2: Гарик.
0: Спасибо.
2: Ну что, мы будем ждать автобус на этой жесткой скамейке? Ой, кошмар.
0: Смотри-ка, мебельный магазин через дорогу. Пойду-ка, пожалуй, что-нибудь прикуплю.
2: И посмотри, есть ли у них там вентилятор. Уж очень душно.
1: Извините за любопытство. Вы куда-то летите, насколько я понимаю?
2: Да, но Мальдивы. Несколько лет копили. Дорогой, ну ты все еще здесь?
3: Да я смотрю, нет ли тут где-нибудь розетки. Клево было широкоформатный такой телек тут поставить, да?
2: О, точно, клево. Давай, иди, смотри.
1: Скажите на милость.
2: А?
1: Зачем это вам?
2: Что? Что это?
1: Ну зачем вы тратите то, что вы накопили на путешествие, на вещи, которые вам все равно придется оставить на остановке?
2: Ну, хочется же как белый человек пожить. Ну, хоть бы 20 минут.
4: Иисус Христос сказал: «Не копите себе богатств на земле, где моль и ржавчина портят их, и где воры, забравшись в дом, крадут. Копите себе богатства на небе, где ни моль, ни ржавчина их не испортят, и где воры, забравшись, не украдут. Ведь там, где богатство твое, будет и сердце твое. А куда стремится твое сердце?»

0: Врачи говорят, что человеческое тело удивительно уязвимое. Мы рождаемся слабыми и не самостоятельными, взрослеем долго, бегаем медленно, постоянно нуждаемся в чистой воде и свежей еде. Мы подвержены множеству болезней, нас легко убить даже неосторожным ударом, но еще более уязвима наша душа. Тут и боль ущемленной гордости, и разбитое сердце неразделенной любви, и незаживающие раны предательства. Ко всему прочему, мы очень падки на соблазны и зачастую не можем победить даже элементарную тягу к вредным веществам и внезапно вспыхнувший инстинкт размножения. Чем же мы можем гордиться? На что можем уповать? Пожалуй, только на милость Божью. Поэтому остается лишь подытожить. Будьте бережны и милосердны друг к другу и держитесь за веру в Бога.
1: Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Когда вы видите, что на западе поднимается туча, вы сразу говорите: «Будет дождь», и это сбывается. А когда дует южный ветер, вы говорите: «Будет жара», и это сбывается. Лицемеры! Глядя на землю и небо, вы умеете определять погоду, а понять, какое наступило ныне время, вы не умеете. Почему вы сами не можете решить, что для вас правильно? Ведь когда идешь с истцом в суд, лучше тебе приложить все старания, чтобы помириться с ним по дороге. Иначе он отведет тебя к судье, а судья отдаст тюремщику, а тюремщик бросит в тюрьму. Говорю тебе, оттуда не выйдешь, пока не отдашь весь долг до последнего гроша.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

0: Вот ты какое небо! Красота какая!
1: Здравствуй! Новенький, что ли?
2: Да, только что с земли.
1: Ну садись, расскажи-ка, каково было в твое время служить Господу?
2: Да, трудно было, чего говорить-то. Людям, понимаешь, не нравилось, когда я им говорил о Христе.
3: В самом деле, прям как у нас.
2: Представляешь, некоторые на работе посмеивались надо мной, когда перед едой благодарил Бога.
3: Надо же, все как у нас, а?
2: Ну, я уж не говорю о том, что стоило мне только Библию открыть.
3: Что? Ты держал Святое Писание в руках?
2: А чего, в наше время Библия в каждом доме есть?
3: Как? Они чтят Божие Слово и не любят тех, кто благовествует?
2: Не любят? Не то слово. Растерзать просто могут.
3: Как? Они все еще используют львов?
4: Тысячи христиан в прошлом испытывали гонения за веру. Многие даже перед лицом смерти не отреклись от Христа. А чего вам стоила ваша вера?
5: Свободное радио.

0: Софья Павловна Ливен из книги «Духовное пробуждение в России». По прибытии в Петербург лорд Редсток начал проповедовать в маленькой англо-американской церкви на Почтамской. Теперь, думая о некоторых из тех, кто участвовал в описываемом пробуждении, я вижу, что Бог коснулся их уже раньше, а теперь, слушая ясное изложение Слова Божия, они обрели уверенность, которая не доставала им до тех пор. Так было с графом Модестом Модестовичем Корфом, церемонимейстером при царском дворе, который занимался распространением Священного Писания, лично не испытав еще прощения своих грехов. То же самое можно сказать и о моей матери. Еще до своего замужества, находясь в Англии со своей матерью, она случайно узнала о собраниях в доме одного пожилого англичанина, бывшего министра не то почты, не то путей сообщения, по фамилии Блэквуд. В то время духовные собрания в частном доме, да притом у лица из высшего общества, были явлением необычным. Заинтересовалась ими и моя мать. Но хотя она пошла туда из любопытства, Слово Божие коснулось ее сердца. Хозяин дома просто и ясно говорил о двух путях и о важности выбора между светом и тьмою, между Иисусом Христом и сатаною, между небом и адом. Она услышала об искупительной жертве Христа и тут же решилась стать на его сторону. Она верою приняла прощение грехов и искупление в крови Христовой. Радость спасения не покидала ее, но вся полнота, ответственность, связанная со званием христианина, ей открылись лишь позже. Люди приходили на проповедь лорда Редстока с сердцами уже подготовленными. Но были и такие, для которых слова его были новы и непривычны. Среди них был, например, отставной полковник кавалергардского полка Василий Александрович Пашков, богатый помещик, чрезвычайно добрый и благородный человек. Новое религиозное течение сначала не пришлось ему по сердцу, и он не желал слушать лорда-проповедника. Однажды жена его, Александра Ивановна, пригласила лорда Редстока к обеду. Василию Александровичу ничего не оставалось делать, как любезно встретить гостя по обычаю русского гостеприимства. За столом гость все время говорил о Слове Божьем, и присутствующие с интересом слушали. По окончании обеда все общество перешло в гостиную, где беседа продолжилась. И вот лорд Редсток внезапно предложил встать на колени и помолиться. Это многим показалось странным и непривычным. Но молитва Божьего человека так сильно подействовала на Василия Александровича, что ему внезапно открылось его собственное состояние. Он понял, что все слышанное из Слова Божия касалось его лично. Он почувствовал свою греховность и отчужденность от Бога. Тут же стал каяться, и ему открылся не только его грех, но и величие спасения Божия в Иисусе Христе. Всей душой уверовал во Христа как своего личного Спасителя, пролившего свою кровь за его грехи и воскресшего для его оправдания, и он верой получил прощение. На нем исполнилось слово из первой главы первого послания Иоанна, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Встав с колен, он был уже не тем, что раньше. Он стал новым человеком во Христе Иисусе, искупленным Господом, согласно второму посланию Коринфянам. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое».
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода.

0: Величайшая форма хвалы – это звук шагов святых ног, ищущих погибших и беспомощных. Билли Грэм.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Надежда есть всегда. –

0: В октябре 1980 года японец Минору Йошида отжался 10 507 раз без остановки. Так что, мужики, еще есть куда расти. Впрочем, есть упражнения и поважнее отжимания от пола. Это упражнения в праведности, смирении и любви. Всем новых рекордов!
1: Слава Богу за все! Свободное радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе молимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему:
2: «Равви, когда ты сюда пришел?»
1: Иисус сказал им в ответ:
3: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог».
1: И так сказали Ему:
4: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?»
1: Иисус сказал им в ответ:
3: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал».
1: На это сказали Ему:
5: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть».
1: Иисус же сказал им:
3: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру».
1: На это сказали Ему:
4: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб».
1: Иисус же сказал им:
3: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон. Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день».

0: Классики о вере.
1: Жак Маритен, французский философ. Свобода должна быть завоевана через последовательное устранение различных форм порабощения.
2: Свободное радио. Всегда вместе.

0: своими словами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Игнатенко Леонид, пастор церкви, город Смоленск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я родился в семье верующих родителей, и я пастор уже в третьем поколении. Так что я никогда не помню себя неверующим человеком. Я родился в семье верующих родителей, и по сей день я в Боге всегда.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: И в семейных отношениях, и в здоровье, и в отношениях с соседями. И самое главное, что то, что я в Боге, я знаю, что моя жизнь здесь, на этой земле, не закончится могилой. Я буду иметь жизнь вечную вместе с Иисусом Христом на небесах.
1: Зачем христианину церковь?
2: Церковь – это тот организм, тот инструмент, благодаря которому Христос сегодня правит всей вселенной, всей землей. Без церкви невозможно быть в единении с нашим Богом, с нашим Иисусом Христом. Церковь – это наша семья. Как в семье без семьи человек не может жить, так и без церкви христианин жить не может.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
3: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Нежные действия. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Пророк Исаия, 42 глава, 3 стих. Этот стих о надломленной трости и дымящемся льне показывает, как Господь Иисус обращается с теми из своих искупленных, кто нуждается в ободрении. Надломленная трость символизирует верующего, подвергшегося в силу внешних обстоятельств такому удару, с которым он не может справиться, из-за которого страдает его духовная жизнь. Дымящийся лен говорит об искупленной душе, чья духовная сила почти угасла. Доверие к Богу поколебалось, а любовь к Господу Иисусу остыла. Примером такого духовного состояния могут служить два ученика в Евангелии от Луки, 24 глава, с 13 по 32 стих. Подавленные и разочарованные, они шли из Иерусалима в Эммаус. Их ожидания были уничтожены одним ударом, распятием их учителя, которого они считали мессией. Их доверие к Богу поколебалось, их любовь ко Христу остыла, их вера лишь мерцала. Но Господь Иисус приблизился к ним и задал несколько вопросов, чтобы действовать нежно. Он выслушал их и затем показал ошибочность их размышлений, не переломив надломленную трость. Христос должен был пострадать, чтобы иметь возможность установить свое славное царство. Затем он изъяснил все, что сказано о нем в Ветхом Завете. Это разожгло веру учеников, и их сердца снова воспламенились любовью к нему.

1922 году Гарольд Уайлдиш, услышав проповедь с призывом к миссионерскому труду, упал на колени и попросил Господа указать ему, в каком направлении идти. Уайлдиш оставил свой бизнес и поступил в библейскую школу, чтобы сначала получить необходимое образование. Ответ на свой вопрос он получил лишь 3 года спустя. В 1925 году он получил письмо с предложением продолжить служение возвращающегося домой из-за болезни Уилсона Никола, миссионера в Гвиане. Но была одна проблема. На счету у Уайлдиша в тот момент был всего лишь 1 фунт стерлингов. Войдя в свою комнату, он развернул письмо и взмолился: «Господи, ты знаешь, в чем я нуждаюсь». На следующее утро по почте он получил чек на 25 фунтов. «Но мне же нужны 35 фунтов», — снова обратился он к Богу в молитве. На следующий день Уайлдиш получил письмо от бизнесмена, приславшего ему ранее 25 фунтов, с такими словами: «Прошлой ночью я не мог заснуть, думая о вас», — писал он. «Полагаю, вам пригодятся эти прилагаемые мною 10 фунтов». В этот день, 6 июня 1925 года, Гарольд Уайлдиш сел на пароход «Амакура», направлявшийся в Южную Америку. Многие годы он провел в верховьях Амазонки и постепенно завоевал здесь доверие местных жителей. Уайлдиш описал свои миссионерские приключения в книге. Служение евангелиста Уайлдиш завершил на Ямайке, где и десятилетия спустя вспоминали, какой импульс служению принес его визит. Некоторые из его проповедей можно послушать в аудиозаписи и сейчас на сайтах «Индекс проповедей» и «Голоса за Христа», в том числе те, что он произнес на конференции в Кесвике в 1970 году.

0: Время подумать.
1: А вы, друзья, получали все эти рассылочки а-ля «Получи письмо добра», «Не оборви цепочку», «Разошли это сообщением 10 самым близким, и будет им богатство, будет им радость, и еще что-нибудь обязательно будет, только не оборви цепочку, потому что если оборвешь, тогда не миновать беды», и бла-бла-бла, и бла-бла-бла. Задумывались когда-нибудь, что когда вы это пересылаете, вы участвуете в обрядовом суеверии? И, кстати, жертвой таких рассылок были еще наши прапра. Я, готовясь к программе, нашла записки архиепископа Никона. Вот что он писал. «Лет 50 тому назад, когда еще учился в духовном училище, крестьянские мальчики, мои сверстники, принесли мне листочек, переписанный полууставом под заглавием «Святое письмо». В нем говорилось, что в Святом Граде Иерусалиме, близ гроба Господня, был слышен глас с неба: «Поражу весь мир бедствием». А чтобы это бедствие не случилось, предписывалось читать, а главное – переписывать и рассылать приложенную при письме молитву. Причем обещалось счастье тому, кто перепишет 9 таких молитв и разошлет своим знакомым. А кто этого не исполнит, того поразит беда. И вот крестьянские дети старались переписывать эту безграмотную молитву и снабжали ею соседей, в том числе и меня. Помню, что молитва-то показалась мне очень безграмотной и даже еретической. И я толковал своим простецам-друзьям, что верить ей не следует. И она неуместно секретная и распространяется неведомо кем. Так и хочется добавить, друзья, что все эти записки живут и доселе. Только теперь это уже и не записки вовсе, а электронная рассылка, СМС и сообщения в WhatsApp или Viber. Священник, описавший распространение спама деревенскими мальчишками, заключил в итоге, что единственный верный шаг – это сжечь любое подобное письмо, попадающее в ваши руки. Ну, сжигать смартфоны, конечно, не буду советовать, но, наверное, как минимум просто удалять, а не распространять. Наверное, посоветовать можно. В то же время, друзья, если включить мудрость, можно обнаружить, что, например, приметы из ряда «ветер с юга быть дождю» — это ведь не что иное, как просто вековые наблюдения. И действительно, южный ветер в определенных широтах может быть предвестником дождя. Или, например, вот вам примета: подорожал бензин, подорожает мясо. Это ведь не суеверие, это опыт. Начался дачный сезон, количество рьяных прихожан резко уменьшилось, потому что редиска сама себя, как говорится, не прополит. Ну а если служение выпадает на 1 января, опять же, полупустой зал, потому что многие не добрались или разъехались по городам и весям. Что касается вас, друзья, есть у вас какое-то личное наблюдение о причинно-следственных взаимосвязях, существующих на планете Земля?
0: Вы подумали? Сказали.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: строчка из второго письма Павла Тимофею.
1: «Что же касается меня, жизнь моя уже на алтаре, как возлияние. Приближается время ухода. Я хорошо провел бой. Я пробежал весь забег, я был верен правилам. И теперь меня дожидается приз, венок праведности, который вручит мне Господь в тот день, а Он — праведный судья. И Он вручит его не только мне, но и всем, кто с любовью ждет Его возвращения».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Чарльз Диккенс. Любовь – интереснейшая и самая простительная из всех человеческих слабостей.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: Привет, друзья! Меня зовут Наташа Романцова. Разрешите угадаю, если вы человек, значит, бывает такое? Работать совсем не хочется. И вроде рукава засучил, и вроде ладони потер, и с духом собрался, а все равно не хочется. А знаете, в чем главный секрет? Если с утра грамотно распределить, что и когда вовсе не делать, то день может сложиться особенно удачно. Непродуктивно ни разу, но иногда, очень-очень редко, разве что один раз в году. Может быть, так все-таки можно?
1: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: По иронии судьбы, чувство собственного достоинства, уважение к самим себе приходит к нам извне. Их вселяют в нас другие люди. Наша семейная жизнь является тому ярким подтверждением. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Доктор Пол Брандт был военным хирургом и оперировал летчиков в годы Второй мировой войны. В одной из своих книг он рассказывает о молодом человеке, Питере Фостере, летчике Королевских вооруженных сил. Фостер летал на «Харрикейне», истребителе с конструкторским изъяном. Единственный пропеллер находился в передней части самолета, и в результате топливные баки находились рядом с кабиной пилота. При прямом попадании пламя тотчас же охватывало кабину. Она превращалась в сущий ад еще до того, как пилот успевал катапультироваться. Как следствие этого, летчикам приходилось переносить 20 операций, чтобы хоть как-то восстановить кожный покров на лице. Питер Фостер был одним из тех летчиков, чье лицо обгорело до неузнаваемости. Но в жизни Фостера была любовь. Любовь его родителей и его невесты. Последнее убедило его в том, что он совершенно не изменился. Какое значение имеют какие-нибудь 7-8 миллиметров кожи? 2 года спустя они поженились. Фостер так говорил о своей жене. «Она стала моим зеркалом. Она заставила взглянуть на себя по-новому. Когда я смотрю в ее глаза, она отвечает мне теплой ласковой улыбкой, как бы говоря мне, у тебя все в порядке». Вот в чем смысл брака. Союз двух людей, основанный на взаимном восхищении. На этом надежном фундаменте и покоится самоуважение супругов. Это позволяет любящим друг друга людям не обращать внимания на многочисленные недостатки. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, друзья. Как разрушить преграды в общении? Общение супругов подобно строительству моста. Делясь друг с другом тем, что происходит в вашей жизни, вы словно соединяете два берега. Чем больше общаются муж с женой, чем они искренне, тем прочнее мост между ними. Однако даже самая надежная, на первый взгляд, конструкция может разрушиться. Не умея правильно доносить до друг друга свои мысли, мы сердимся и разочаровываемся в партнере. И на наших мостах будто глыбы возникают различные препятствия. А со временем мост и вовсе может разрушиться. Вот как не допустить такого печального исхода? Просто соблюдая необходимые правила коммуникации, вы сможете не только сберечь ваш мост, но и укрепить его главные опоры – чувство взаимной любви и уважения. Помните, что говорит ваш партнер – это значимо. Отнеситесь к его словам серьезно, с пониманием, с уважением. Обдумайте все и попытайтесь понять его позицию. Следующее – подавляйте защитную реакцию. Гневаясь, плача, обижаясь – все это защитная реакция от нашего партнера, тем самым прерывая его и не давая высказаться. Учитесь сдерживать себя. Следующее – не унижайте супруга. Избегайте сарказма. Вы можете высказать претензии, но при этом нельзя постоянно критиковать человека. Помните, что сарказм – это проявление презрения и неуважения. Он ранит человека. Избегайте бурных реакций. Если вы знаете, что реагируете на что-то слишком остро, то просто возьмите тайм-аут. Скажите, мне надо прерваться. Мне надо там 5 минут перерыв. Избегайте стоп-фраз и категоричных высказываний. Не восклицайте с обиженным видом. Замечательно. Это не важно. Ты никогда. И прочее. Также важно помнить, что молчание – это тоже своеобразный знак «стоп» на нашем мосту. Следующее. Не перекладывайте вину на своего супруга или супругу. Признавайте свои ошибки и просите прощения, если виноваты. Ведь вы тоже могли как-то среагировать по-другому. Вы могли что-то сказать по-другому или сделать, или не делать чего-то. Это был ваш выбор. Следующее. Учитесь слышать и слушать собеседника. Делитесь своим мнением тогда, когда о нем спрашивают. Особенно это касается нас, мужчин. Как часто я хочу дать какой-то совет своей супруге, а из всего-навсего она хотела высказать свои эмоции. И не нужен был мой совет. Все, что ей нужно было в то время, это просто, чтобы я ее выслушал и посочувствовал ей. Не спешите решать проблему. Проблемы, связанные с чувствами, людей не всегда удается решить. Иногда достаточно просто понять переживания близкого вам человека. Не умаляйте достоинства друг друга. Спектакль под названием «Я самый худший» или «Я самая худшая». Поверьте, это лишь раздражает вторую половинку и вовсе не вызывает желания убеждать вас в обратном. Помните, что этим навыкам нужно учиться. И не расстраивайтесь, когда сразу все не получается что-то сделать. Пусть ваши отношения будут наполнены гармонией и радостью. И всегда выбирайте любовь.
2: Свободное радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Ведь если из-за одного преступления, совершенного одним человеком, воцарилась смерть, тем более благодаря одному человеку Иисусу Христу будут жить и царствовать с Богом те, кто получил щедрый дар Божьей доброты, дающий оправдание. Действительно, как преступление одного принесло осуждение всем людям, так и праведное деяние одного избавляет от вины всех людей и дарует им жизнь. Если неповиновение одного сделало множество людей грешниками, то повиновение одного сделает множество людей праведниками. Закон пришел, чтобы увеличить преступление, но где возрос грех, там во много раз больше возросла Божья доброта, и как грех воцарился, принеся с собой смерть, так и Божья доброта воцарится, чтобы избавить нас от вины и дать вечную жизнь через Иисуса Христа, Господа нашего.
2: Свободное радио. Выбирай лучшее.

0: У вас бывает ощущение, что даже между вами и самыми близкими друзьями все равно есть расстояние отчужденности и непонимания. И это чувство не проходит даже с годами. Так же, как и между нашей душой и Богом. Наверное, это следствие жизни в смертном теле. А на небесах мы наконец-то откроемся друг другу и Богу в полной мере. Потому что, как говорит апостол Павел, находясь на земле, мы находимся на чужбине, а наш настоящий дом лишь в вечности с Богом.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Константин из Кирова, Республика Марий.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Ну, до 20 лет я страдал от вопроса, зачем я живу. Вот, мучился постоянно в таком поиске, и пустота была в сердце. Хотя считал себя христианином, православной традиции, крещённым в детстве. Но вот этого ответа не было. Ответ на этот вопрос, зачем все-таки я живу и какой смысл моей жизни. И когда мои друзья подарили мне Евангелие и пригласили в церковь, я стал читать Писание, стал слушать церковь проповедь. Ну, конечно, там были еще и меркантильные интересы, потому что я увлекался музыкой. И мы сразу же, то есть первое мое посещение было церкви, и в первый же раз я вышел на сцену и пел христианскую песню. Но через это я позже понял, что это был путь для меня от Господа, вот, потому что я пел, вроде себя реализовал, потом садился и слушал проповедь, и потом у меня возникал интерес, и я начинал читать Евангелие. Я понял, что смысл моей жизни – это служить Богу. Я приобрел счастье, и сегодня я верю, потому что это наполняет мою жизнь.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Ну, вообще, я много, конечно, размышлял о том, что такое свобода. Но я думаю, что для человека большое искушение думать о свободе. Такое обольщение, что ли, свобода. Это делаю, что хочу, и иду, куда хочу. Но это тоже, по сути, не свобода. То есть я становлюсь рабом своих желаний просто-напросто. А проблема в том, что не всегда мои желания, они созидают мою жизнь, они приносят мне удовлетворение, когда я даже их достигаю, их получаю, да, может быть, видимо, там, временном, на какие-то мгновения вроде как будто бы доволен, но потом приходит разочарование, огорчение. Вот, если это касается людей, конфликты с людьми, с близкими, вот, и я начинаю понимать, что моя свобода, ну, свобода – это то, что, опять же, делает меня счастливым человеком. Но в данном случае послушание Божьей заповеди, послушание Богу, оно делает меня счастливым человеком. Поэтому свобода – это, ну, как бы выбор, осознанно, сознательно делать то, что говорит Бог.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: Дорогие мои, пусть вам не кажется странным, что вам приходится терпеть мучительные испытания, не считайте это чем-то странным. Наоборот, радуйтесь, что вы участвуете в страданиях Христа, тогда и в день явления Его славы будете радоваться и ликовать. Если вас оскорбляют за имя Христа, то вы счастливы. Это значит, что Дух Божий во всей Его славе покоится на вас.
2: Свободное радио рядом.

0: Григорий. Живя на земле, уверовал ли ты в Сына Божьего Иисуса Христа, пришедшего во плоти для искупления твоих грехов?
1: Нет, врать не буду, нет.
2: В таком случае переходим к плану Б.
1: Плану Б.
0: Да, слушай меня внимательно. Через 45 секунд ты предстанешь перед всезнающим, всемогущим и святым Богом. У тебя есть единственная возможность получить оправдание на суде. Это совершенно безупречная, безгрешная жизнь на земле. Только была ли она безгрешна, Григорий?
1: Конечно, она была, да.
0: В самом деле?
1: Ну, большей частью...
2: Нет, никаких больших частей. Или ты был безгрешен, или нет.
1: Ну, безгрешен, насколько это возможно.
0: Никаких, насколько это возможно.
1: Ну,
0: да или нет?
1: Относительно говоря, я был...
0: Хватит уходить от ответа.
3: Ну, если говорить по существу о безгрешности как таковой, тогда, конечно, принимаю во внимание все факты, все за и против. Я как бы, конечно, ну почти...
4: Следующий.
5: По сравнению с другими, которых я знал, я был...
6: Я давно так искал смысл жизни своей.

1983 года в католической церкви существовала специальная должность – адвокат дьявола. Работа этого человека заключалась в том, чтобы собрать все возможные аргументы против канонизации очередного праведника-кандидата. В противовес адвокату дьявола существовала и другая должность – защитник Бога, функции которого были противоположны. В современном языке термин «адвокат дьявола» часто употребляется для обозначения людей, которые защищают позицию, которой сами не придерживают.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере. В 1922 году Гарольд Уайлдиш, услышав проповедь с призывом к миссионерскому труду, упал на колени и попросил Господа указать ему, в каком направлении идти. Уайлдиш оставил свой бизнес и поступил в библейскую школу, чтобы сначала получить необходимое образование. Ответ на свой вопрос он получил лишь 3 года спустя. В 1925 году он получил письмо с предложением продолжить служение возвращающегося домой из-за болезни Уилсона Никола, миссионера в Гвиане. Но была одна проблема. На счету у Уайлдиша в тот момент был всего лишь 1 фунт стерлингов. Войдя в свою комнату, он развернул письмо и взмолился: «Господи, ты знаешь, в чем я нуждаюсь». На следующее утро по почте он получил чек на 25 фунтов. «Но мне же нужны 35 фунтов», — снова обратился он к Богу в молитве. На следующий день Уайлдиш получил письмо от бизнесмена, приславшего ему ранее 25 фунтов, с такими словами: «Прошлой ночью я не мог заснуть, думая о вас», — писал он. «Полагаю, вам пригодятся эти прилагаемые мною 10 фунтов». В этот день, 6 июня 1925 года, Гарольд Уайлдиш сел на пароход «Амакура», направлявшийся в Южную Америку. Многие годы он провел в верховьях Амазонки и постепенно завоевал здесь доверие местных жителей. Уайлдиш описал свои миссионерские приключения в книге. Служение евангелиста Уайлдиш завершил на Ямайке, где и десятилетия спустя вспоминали, какой импульс служению принес его визит. Некоторые из его проповедей можно послушать в аудиозаписи и сейчас на сайтах «Индекс проповедей» и «Голоса за Христа», в том числе те, что он произнес на конференции в Кесвике в 1970 году. След в истории.

0: Евангелие от Луки.
1: Всегда есть и будет много такого, что приводит ко греху. Но горе тому, кто стал причиной греха. Лучше было бы тому, кто толкает на грех одного из этих простых и малых, если бы мельничный жернов на шею ему надели и бросили в море.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Нам нужно научиться быть взрослыми. Тело взрослеет без усилий, растет себе и растет, а вот взрослая целостная душа — это результат наших усилий и вклад наших близких. К сожалению, для многих это оказывается сложным и зачастую непройденным испытанием. Либо мы сами цепляемся за детство, либо нас не хотят отпускать родители. Важно вовремя покинуть страну безответственности, где все решают за тебя, все готовые ответы лежат на полочке и где твоя максимальная задача хотя бы убрать за собой. Взрослость — это не ипотека, машина и работа. Это про выбор и поиск ответов на самые трудные жизненные вопросы.

превращается в звон. По этой трассе никто не идет на обгон. Лишь смеющийся Дед Мороз обгоняет машины.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Вы узнаете. Я Господь, я говорю. Это придет, и я сделаю. Не отменю и не пощажу, и не помилую. И узнают, что я Господь. Книга пророка Иезекииля, 24 глава, 14 стих. Бог сказал Иезекиилю о полном разрушении, которое должно было случиться в Иерусалиме. Он сказал: «Я говорю, это придет». В тот же самый день Иезекииль отметил в календаре, что это должно было быть началом конца. Вавилоняне начали осаждать Иерусалим. Бог исполнил свое слово. Когда Бог исполнит свое слово о конце времен и начнет изливать свой суд на землю, люди узнают, что Он Бог. Многие люди сегодня бросают вызов Божьему Слову. Они насмехаются над обещанием Иисуса, тем самым исполняя пророчество, данное Петром, когда он сказал: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям и говорящие, где обетование пришествия его». Эти насмешники смотрят на Библию, как на коллекцию причудливых историй, созданных людьми, которым нужно было во что-то верить. Но у них нет объяснения, почему библейские пророчества сбываются так точно. Как важно для нас признавать Бога и подчинять наши жизни Ему сейчас. Его суд грядет, и только те, кто принадлежат Ему, избегут Его гнева. Отец, говори к нашим сердцам через Твое Слово, чтобы мы могли осознать несомненность того, что Ты провозгласил. Да пойдем мы за Тобою и посвятим себя полностью и совершенно Тебе. Во имя Иисуса мы просим. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Петр Мамонов. Летит ли жук, закат ли протяжен, лежит ли груда кирпичей у дома? Все это дорого мне, все знакомо. Вот с этим я всем сердцем сопряжен. Не побегу в тропическую даль, в пучины скал, сияющих зловеще. Останусь здесь, где Бог меня узнал, среди листочков, червячков и трещин.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов. Когда в 2019 году проект просеивания Храмовой горы возобновился в новом месте, исследователи объявили о невероятной находке. Была найдена булла, то есть оттиск глиняной печати, на котором было написано «Принадлежит Гальяху, сыну Имера». Эту буллу идентифицировали как первую читаемую древнееврейскую надпись, найденную на Храмовой горе. О семье священника Имеру, который служил в храме, мы узнаем из первой книги Паралипоменон, 24 главы, а также книги пророка Иеремии. Там мы читаем, что Пашхур, сын Имеру, назван главным служителем в храме Яхве. Читайте Библию и изучайте историю. Кто не знает прошлого, не ведает и будущего.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им:
2: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня».
1: Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал:
2: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня».
1: Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему:
3: «Господи, кто это?»
1: Иисус отвечал:
2: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам».
1: И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему:
2: «Что делаешь? Делай скорее».

0: Деяния апостолов.
1: Боже творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря:
2: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует».
1: Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ:
3: «Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто?»
1: И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они ноги избиты выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе иудеям и эллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такою силою возрастало и возмогало слово Господне.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Время подумать.
1: Бог через Библию предупреждает людей об опасности обращения к потусторонним силам за помощью, советом, исцелением или предсказаниями судьбы. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом, Богом твоим. Это Второзаконие, 18 глава. Библия учит обращаться к Господу как к единственному источнику силы, исцеления и знания. И я уверена, никто из людей не хочет лишаться Божьей защиты, Божьего благословения или быть, например, отвергнутым. Никто этого не хочет. Но отчего же тогда с такой легкостью человек сегодня прыгает в объятия всех этих гадалок, суеверий, примет? Прежде всего, это мое мнение, это, конечно, общая безграмотность. Простите, но прихожан по праздникам в нашей стране очень много, а верующих очень мало. Во-вторых, если чего-то не видно, кажется, что и последствий никаких нет. Когда барышня сходила к гадалке, гром и молния не сверкали при выходе из парадной. В видимой части жизни все тихо и неизменно. Меняется только духовная сфера, а ее проявления в жизни видны совсем не сразу. Ну и в-третьих, как в той песне. Ну что сказать, да? Устроены так люди. Желают знать, что было и что будет. Причем я подчеркну, никто не говорит, что экстрасенсы и гадалки не работают. Еще как работают, и судьбы вершат. Чаще всего ломают, и от этого еще сильнее хочется спрятаться за Бога и выглядывать из его широкой спины, зная, что ты в домике, что ты полностью защищен.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Это несправедливо! Несправедливо! Ты обещал, что никогда не оставишь меня! Ты сказал, что будешь со мной до скончания века! Почему мне так тяжело, так скверно, так больно?
1: Тише, тише, тише. Успокойся, я здесь, я с тобой.
0: Ты правда все еще здесь? Даже сейчас?
1: Но ты ведь сама сказала, до скончания века.
0: О, забери меня отсюда. Я больше не могу, не могу. Пожалуйста, это так тяжело, забери меня.
1: Я знаю, но я хотел попросить тебя. Помоги мне.
0: Тебе?
1: Я назову тебе имена некоторых людей и подскажу, как их найти. Передай, пожалуйста, им, что я их люблю, что я умер за них и очень хотел бы, чтобы они приняли мое спасение.
0: Хорошо. Я завтра же передам. А ты после этого сразу же забери меня, хорошо?
1: Я обещаю. Но дело в том, что с кем-то из этих людей ты встретишься через год, с другими через два, с некоторыми даже через 40 лет. А через 3 года ты познакомишься с чудесным малышом, и ты обязательно расскажешь ему о моей любви, когда будешь укладывать спать. Поэтому придется тебе еще немного потерпеть. Но я дам тебе сил и буду с тобой.
0: До скончания века.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читает Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
3: В середине XIX века вместе с Северной Америкой Британия продолжала переживать духовное возрождение. По обеим сторонам Атлантики в огромных промышленных областях проповедники продолжали нести людям Святое Евангелие, и число обращенных измерялось тысячами. Собрания проходили в шатрах, в залах и на открытом воздухе, а не только в церквах и капеллах. Евангельские песни обладали огромной силой, и их простой смысл легко доходил до огромных масс людей. Мелодии легко запоминались, чувства были яркими, и воздействие таких песен было сильным и немедленным. В них нет рассуждения, эти строчки не утяжелены самоуглублением. Говори просто, как малому ребенку. Они затрагивают чувства, самые грубые из нас вновь становятся детьми. Частично рождению этих песен послужило увеличение числа воскресных школ для детей и создание в 1844 году Молодежной христианской ассоциации.
4: Санкей и Моуди.
2: После своей первой поездки в Англию в 1872 году Айра де Санкей и Дуайт Моуди выпустили брошюру с песнями, связанными с их миссией, под названием «Священные песни и соло». В последующие годы она была значительно расширена, а к 1903 году там было около 1200 названий. Ее продажа в Британии сравнима с успехом древних и современных гимнов – 80 миллионов в 1950 году. И указывает на мощное влияние американского евангелического движения в то время – Моуди и Санкей даже смогли подвигнуть некоторых шотландцев к пересмотру своих музыкальных предпочтений, формировавшихся в течение нескольких поколений.
4: Армия спасения.
3: Когда в 1878 году появилась армия спасения, проработав несколько лет под названием христианской миссии, она последовала общему примеру. Ее предпочтения в области христианской музыки были типичны для всех евангелистов того времени, и в правилах было указано, что в песне всегда предпочтительно одноголосие, потому что так легче услышать и разобрать слова. Основатель армии спасения генерал Уильям Бут советовал:
2: «Пусть у нас будет настоящая мелодия, то есть мелодия с определенным мотивом, которого можно легко придерживаться, который люди могут выучить и даже захотят выучить, который захватит их и будет звучать у них внутри. Такая мелодия может вам помочь, она будет проповедовать для вас и приведет к вам верующих и принявших веру».
3: К хорам Бут относился с подозрением.
2: «Профессиональная музыка – это бедствие. Если в какой-нибудь миссии или зале вы встретите хор, то можете от моего имени взять метло и вымести его вон. Но обещайте, что вы это сделаете как можно более мягко».
3: Опасения, что хор сделает пение уделом немногих и оно не сможет стать помощником для многих, привело к тому, что вплоть до конца века, когда появились песенные бригады, пением на собраниях армии спасения управлял исключительно солист. Яркая эмоциональность этих песен, наличие в них подражаний или заимствований из мирской популярной музыки делали эту музыку малоприемлемой для эстетически утонченных наблюдателей. Она даже вызывала некоторые замешательства среди евангелистов. Однако генерал Бут твердо стоял на своем.
2: «Музыка для души – это то же, что ветер для корабля, который несет его туда, куда направляет руль. Нельзя петь ту или иную мелодию? Конечно. Мирская музыка, говорите вы, принадлежит дьяволу? Что же, если бы даже было и так, я бы отнял ее у него. Каждая нота, каждый акцент, каждая гармония божественны и принадлежат нам».
3: В 20 веке музыка армии спасения стала более изощренной. Помимо местных хоров и оркестров, возникли высокопрофессиональные группы, такие как International Staff Songers. Все они время от времени собираются на международный конгресс, где звучит музыка песенных бригад из всех стран мира. Огромные оркестры и хоры, выступающие в финальных концертных номерах таких фестивалей, исполняют яркую музыку.
2: В XIX веке проблема, на протяжении веков тревожившая мир христианской музыки, превратилась в кризис. Риторическая и устремленная в будущее концертная музыка XVIII века вызывала слишком много мирских ассоциаций, что для многих христиан было непереносимо. Ее наиболее характерная форма — опера — была населена персонажами, очень часто строившими свое поведение и в свои взаимоотношения, никак не соотносящихся их с Богом или моральной проповедью церкви. Поэтому духовенство не было довольно, слыша во время богослужения эту греховную светскую музыку, и с большим энтузиазмом поддерживало усилия цицилианцев и вообще всех, кто противостоял таким нововведениям. Их частичный успех привел к усилению различий между музыкальным языком концертного зала и музыкой богослужения. От этого, как пишет автор того времени, христианская музыка стала прислужницей религии, а вовсе не искусством, расцветавшим свободно, дышавшим вместе с радостями и горестями людей. Она стала искусством, стремившимся распространить тот покой, что существует за пределами лихорадочной и полной потрясений людской жизни.
3: Естественное желание композитора писать для церкви приходило поэтому в противоречие с его самоощущением современного высококвалифицированного музыканта. Викторианский композитор Джозеф Барнби 1838-1896 года тоже столкнулся с этой дилеммой, когда писал христианскую музыку.
2: «Вы можете имитировать или в чем-то заимствовать старые мелодии, и о вас, скорее всего, будут говорить как о человеке, глубоко проникающем истинным духом благочестия старых евангельских авторов. Однако вам ни в коем случае не разрешается честно выражать свои чувства, то есть писать по вдохновению».

0: Потеря связи между музыкой церкви и музыкой высокого искусства оказала в XIX веке серьезное влияние на композиторский уровень христианской музыки в церквах и соборах по всей Европе, будь они римско-католическими, лютеранскими или англиканскими. Возрождение христианской музыки было затруднено тем, что было создано сообщество соборных органистов, подобно кокону, защищавшее своих членов от влияния профессиональной светской музыки.
1: В заключение мы предлагаем вам послушать произведение Джозефа Барнби, которое называется «О совершенной любви». С вами были ведущие Константин Масолитинов
0: и Алена Кравчук.
1: До новых встреч!

0: «Вставайте, граф, вас ждут великие дела». Говорят, такими словами Анри де Сен-Симон велел будить себя каждое утро. А ведь и правда, великие дела ждут каждого из нас ежедневно. Правда, мы сами не всегда считаем их великими. Ваше великое дело ждет вас сегодня. Не проходите мимо. А об этом напомнит вам «Свободное радио».
1: «И свет во тьме светит». «Свободное радио».

0: золотые библейские стихи.
1: Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь? Не обожжешься. И пламя не опалит тебя. Книга Исаия, 43 глава, 2 стих.
0: Глоток, глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: которая меняет все.
1: Бог, который позволил бы нам удостовериться в своем существовании, был бы не Богом, а идолом. Немецкий лютеранский пастор, теолог и участник антинацистского заговора Дитрих Бонхёфер.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Наталья Мелешко. Поет, поет, поет природа, ликует солнце в небесах, ликует все, земля и воды, и распахнули небо своды хоров небесных голоса. Иисус Христос воскрес, воскрес, и славят Бога все народы, хвала несется до небес. Господь омыл с души наш грех, мрак осуждения исчез, и оправдание свобода доступна во Христе для всех. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес!
1: Свободное радио.

0: Иди, иди! Нашелся мне тут! Кого из себя только строит!
1: А я его, кажется, знаю.
0: Серьезно?
1: Да, это известный филантроп.
0: Филантроп? Так этот тип еще марки собирает.
1: Да нет, не филателист. Филантроп. Филантроп – это милосердный человек, который посвятил себя благотворительности.
0: Ага, благодетель ты наш! Если бы вы слышали, как он со мной разговаривал, вы были бы о нем другого мнения.
1: Что же вам он такого наговорил?
0: Подходит, значит, и говорит мне, выбрось весь этот хлам из своих сумок. Ишь ты, благодетельно. Кстати, это не ваша бутылка, и я возьму...
1: Выброси хлам из сумок? Так и сказал?
0: И еще говорит, если выбросишь весь этот хлам, я наполню твои сумки чем-то более ценным.
1: Звучит неплохо. Что же вы не воспользовались его предложением?
0: Да вы че в натуре? Да у меня ж тут бесценные вещи. Антиквариат, можно сказать. Вы что думаете, я просто так вот хожу по помойкам, таскаю эти сумки по всему городу, чтобы потом взять вот так все и выбросить, да?
1: Да что хоть у вас там такого?
0: Вещи всякие разные. Который я нахожу для коллекции.
1: Например?
0: Зачем это вам?
1: Вы не бойтесь, я не коллекционер. Так просто любопытно мне.
0: У меня тут несколько выброшенных книг, которые когда-нибудь станут очень ценными. Вот, они хоть и без обложек, но посмотрите. Лет через 30 я их с аукциона продавать буду.
1: Понятно. А что еще у вас там?
0: Вот тут пленка для катушечного магнитофона. Знаете... Какие они сейчас редкие.
1: Догадываюсь.
0: Увидите, придет время, я только на одних этих бобинах состояние сделаю.
1: Погодите, может, я чего-то не понимаю? Этот человек, вы говорите, только что предложил вам наполнить ваши сумки чем-то ценным, если вы только освободите их от всего этого хлама. И вы отказались?
0: Да откуда мне знать, что он сдержит слово? Я ж его в глаза в первый раз вижу.
1: То есть получается... Все сводится к тому, можем ли мы доверять человеку, который дает нам обещание.
0: В общем, да. А этот, как вы его там назвали,
1: филантроп. Человек, который своей жизнью доказал, что его словам можно верить. Слушайте, так это же так же, как...
0: Вы что, собираетесь за ним погнаться?
1: Что?
0: Так он мне первому предложил.
1: Нет, я... Понимаете... Я тут только что в Евангелии читала о другом филантропе. И он тоже предложил мне выбросить кое-какие вещи, чтобы он мог наполнить мою жизнь настоящими богатствами.
0: А что у вас там за вещи? Может, обменяемся чем-нибудь?
1: Да нет, это не то, о чем вы подумали. Они тоже казались мне очень ценными. Но теперь, в сравнении с богатством, которое предлагает он...
0: Что с вами? Вам плохо?
1: Нет, все нормально. Простите, мне нужно идти.
0: Шуруй.

0: христианам в Колоссах.
1: Так пусть никто не осуждает вас за то, что вы едите и что вы пьете, и не спрашивает, соблюдаете ли вы праздничные дни, новолуние и субботы. Это лишь тень того, что должно было прийти. Реально.

0: вечной же во Христе. Не допускайте, чтобы вас осуждали люди, которые обожают смирение, поклоняются ангелам и распространяются о собственных видениях. Напрасно они кичатся своим умом, он у них все еще земной. Такие люди больше не связаны с главой, которая питает тело и придает ему, благодаря его связкам и суставам, единство, чтобы это тело возрастало по замыслу Бога. И если вы умерли вместе со Христом и теперь свободны от стихий мира, зачем же вы позволяете им устанавливать для вас всякие предписания, словно вы все еще живете в этом мире? Не прикасайся, не ешь, не трогай. Да все эти запретные вещи для того и существуют, чтобы быть уничтоженными при употреблении. Все это человеческие заповеди и учения. Такие предписания с их самодеятельным благочестием, смирением и умерщвлением плоти, конечно же, создают видимость какой-то мудрости, но грош им цена. Они ведут лишь к потворству плоти.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

I will make it to the end.

nothing to you. It's all I really wanna do. I'm gonna sing to you.

0: Они исполнили волю Бога, сохранили веру, не свернули с пути. Герои веры.
1: Юрий Грачев. В родовой бездне. Глава 10. Духовные проблемы. В законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь. Псалом 1:2. Пушистый снег покрыл Малаканский сад чудным белым одеянием. И яблони, и тополя стояли, словно серебряный лес, сияющий в лучах зимнего солнца. Был декабрь 1928 года. Лёва спешил. Сегодня он приглашен к Вале Алексеевой. У нее собирается узкий круг молодежи. Лёва знал об этом и раньше, но его никогда туда не приглашали. Все относились к нему как к младшему. Да, и в самом деле, ему было только 17 лет, а те, кто руководил молодежью, были гораздо старше его. То, что его пригласили теперь туда, где будет Петя Фомин, Витя Орлов и другие, особенно радовало его. Ему так хотелось больше делать для Господа, трудиться, как те дорогие, уважаемые братья и сестры. Конечно, он не мечтал руководить или быть впереди молодежи. Он только хотел быть полезным и больше сделать хорошего. Он постучался в дверь. Открыла дверь Тося, сестра Вити Орлова и близкая подруга Вали Алексеевой. «А, Лёва, проходи, проходи. Друзья, Лёва пришел», — закричала она. Лёва вошел в небольшую светлую комнату. Гости сидели за столом. К нему подошла Валя и, покашливая, стала помогать раздеваться. «Друзья», — сказал Петя Фомин, — «я очень рад, что в нашем кружке сегодня будет также и Лёва». Его усадили за стол, Тося стала подавать чай, печенье, масло. «Не надо бы всего этого», — нерешительно сказал Лёва. «Мы ведь собрались для духовной пищи, а не для телесной». Коля Иванов снисходительно улыбнулся, взглянул на Лёву и дружелюбно сказал: «Ты уж, Лёва, не осуждай нас. Одно другому не мешает. Авраам сначала кормил гостей, а потом беседовал с ними. Я студент, пришел сюда прямо из института и, откровенно говоря, не против горячей чашки чая». «Ты, Лёва, среди нас новенький», — сказала Валя. «В этой комнате раньше собиралось для тихих бесед верующее студенчество Самары, члены студенческого христианского кружка, в котором я и познала Господа. Мы все были как одна семья и всегда угощали друг друга всем, что есть. А потом, когда кружок запретили, я присоединилась к общине. Ко мне больше стала ходить молодежь, которая в основном и руководит работой. И у нас тоже остался обычай всегда угощать друг друга. Осенью яблоками, арбузами, а уж зимой чаем». «Ты не думай, Лёва, — сказал Витя, — что мы как-то отделяемся от всей молодежи. Этого нет. Но для того, чтобы все было как положено и своевременно, нужно, чтобы кто-то руководил молодежью. Делает это, конечно, не один брат или сестра, а вот мы более взрослые. Собираемся, чтобы обсудить нашу духовную жизнь, наметить определенный план действия в служении Господу, а потом передаем это всей молодежи, чтобы каждый делал что-то свое». После молитвы и чаепития Петя Фомин сказал, что приближается Рождество, Новый год, и нужно подумать о том, как благословение сделать эти праздники. «Эх, выпустить бы стенную газету», — сказал Шура Кирюшкин. «Неплохо бы», — раздались голоса. «Я готов вновь рисовать», — сказал Витя, — «и оформлять художественно. Но старшие братья не разрешат». «А можно их и не спрашивать», — сказал кто-то. «Ну, какой праздник будет, дорогие», — возразила Валя, — «если они увидят и будут недовольны. Лучше направим свою энергию в другую сторону». «У кого какие предложения?» — спросил Витя. «Во-первых, я предлагаю», — откликнулась Фрося Барышникова, — «помочь в организации детского праздника. На Рождество будут, конечно, петь дети, но и нашему хору нужно также выступить». «О хоре не будем беспокоиться», — сказал Петя Фомин. «Петя Кузнецов такой регент, что он не упустит возможности хорошенько подготовиться. Да и тете Терезе тоже напоминать не приходится. Она уже начала рождественские спевки со вторым хором». «Твоя мама», — сказала Валя Алексеева, смотря на Леву, — «уже подготовила программу детского рождественского праздника. Раздала стихи детям и передала программу мне, чтобы я напечатала на машинке. Кто возьмется, друзья, за это?» «А какая интересна программа, нельзя ли ее огласить?» — спросил Шура Бондаренко, который собирал материалы для праздника молодежи. «Хорошо, я прочту ее», — сказала Валя. «Я, пожалуй, эту программу напечатаю», — вызвался Коля Иванов. «У меня есть тонкая розовая бумага, программа получится очень красивая, можно будет ее раздать заранее». «Хорошо бы нам», — сказала Валя, — «подготовить для детей подарки, открытки с текстами. Мы с Тосей это сделаем». «Делайте, делайте», — воскликнул Петя. «Нам же нужно подумать о музыкально-вокальном вечере. Силы у нас есть. Два хора, солисты, струнный оркестр, есть приближенный брат-скрипач. Тетя и Шура Бондаренко составят программу». «Когда же будет этот вечер?» — спросил кто-то. «В одно из наших субботних собраний перед Рождеством», — ответил Петя. «На Новый год будет вечеря любви всей общины. Нам нужно принять большое участие. Будут, разумеется, читать стихи, петь песни, рассказывать об обращении. Но хотелось бы создать что-то особенное». Все согласились с этим. Но что? Были уже коллективные декламации, на которых молодежь выступала группами, и это производило большое впечатление, как, например, выступление о неверии. Женские голоса декламируют «Не знают, разве атеисты?» Мужские продолжают «С ума сошел великий Ницше!» И все хором «Кто сумасшедшим быть готов?» Были и очень содержательные мелодекламации с пением и всеобщим движением. Например, трое поют, стоя за кафедрой. «Сначала горсточка борцов за ним во след пошла». Когда доходит до пения слов «Растет толпа борцов», тогда поднимаются два хора и устремляются к кафедре с пением. И объединенное пение двух хоров зовет всех присутствующих к подвигу, жертве ради Христа. Устраивали такие декламации, но всего этого казалось мало. Кто-то предложил устроить лестницу возрастания в благодати, где на каждой ступеньке, подсвечиваемой электрической лампой, будут написаны различные степени духовного роста. Шура Кузнецов отметил, что эта лестница уже была показана, и второй раз неинтересно. Нужно что-то новенькое, особенное. Что же это особенное, так и не решили, а предложили каждому подумать. Коля Иванов поделился, что его вызывал директор института и беседовал с ним о вере. «Он мне прямо сказал, что педагогическая работа и баптизм несовместимы», — рассказывал Коля. «Я ему всячески доказывал, что верующий педагог — самый лучший педагог. Но все мои доводы о том, что мы честные, что стремимся к лучшей жизни и искренне хотим из детей сделать лучших людей, хороших граждан, не привели ни к чему». Он твердил одно — «Материалистическое миропонимание несовместимо с религиозным. Ты, как верующий педагог, будешь только калечить детей». Я не выдержал и сгоряча сказал ему, что он ничего не понимает. Наоборот, жизнь без Бога, жизнь, утопающая только в материальном, без высших идеалов вечной жизни, калечит детей. Он нахмурился и сказал, что мне лучше подать заявление и уйти из института. «И как же ты думаешь?» – спросила Валя Алексеева с особым сочувствием, смотря на Колю. Ей не удалось получить высшее образование, и она особенно радовалась, когда верующая молодежь училась. Любила она учащуюся молодежь еще и потому, что как раз через студентов-христиан она познала истину. «Я думаю учиться до конца», — ответил Коля. «И сознаю, что мое призвание быть педагогом, и это от Господа». «Да, друзья», — задумчиво протянул Петя Фомин, поглаживая свой большой лоб. «Что ждет нас впереди? Мы мало говорим о том, как страдал сам Христос и первые христиане, и, пожалуй, совсем не готовы к страданиям». Шура Бондаренко взъерошил свой огромный чуб и весело сказал. «О страданиях, друзья, не будем говорить. Бог милостив, жизнь у нас еще впереди. А вот давайте лучше поговорим о тех из нас, которые женятся, выходят замуж и вместо того, чтобы строить дом Божий, занимаются только своими гнездышками. Вот возьмите для примера Банновых. Ведь какой ревностный был Николай Федорович. А Нюра, его жена, девушкой так хорошо проповедовала с кафедры. Положим, иногда проповедовала не совсем удачно», — вставил Витя Орлов. «Я никогда не забуду ее проповеди», — сказал Лева застенчиво. Она говорила о землетрясениях в последнее время перед пришествием Христа. Достала газету и стала читать об одном происшествии недавно. Как вдруг встает одна старушка и кричит на все собрание. «Сестра, а, сестра, ты что, газету читаешь? Мы Слово Божие пришли слушать, а не газету». Все так и замерли, а проповедница не смутилась и дочитала статью до конца. «Да, но после этого она газеты с кафедры больше не читала», — сказала Валя. «Все мы порадовались и чудесно отпраздновали свадьбы очень многих наших близких. И вот их нет в нашем кружке, заняты собою, только посещают собрания, да поют в хоре», — сказал Петя Фомин. «Нам, не семейным, легче будет, а каково же будет им?» «Друзья, а время-то уже 11 час, нужно и по домам», — напомнил кто-то. После горячей сердечной молитвы распрощались. Лёва возвращался домой вместе с Петей Фоминым. Петя делился своими воспоминаниями о том, как он обратился к Господу, как начал работать среди молодежи. Потом он замолчал, о чем-то задумался и вдруг тихо сказал Леве: «Теперь я, брат, в искушении». «Что такое?» – поинтересовался Лева встревоженно. Он никак не думал, чтобы такой сильный духовный брат, как Петя, попал в искушение. «Вот видишь ли», – запинаясь, сказал Петя, – «только никому не говори. Много у нас среди молодежи сестер, и ко всем мы должны относиться одинаково. А вот мое сердце почему-то все больше привязывается к Марте Кливер». «Да она совсем еще молоденькая», – сказал Лева. «Так или иначе, Христос не рекомендует связывать себя делами житейскими». Они распрощались, когда Лева постучался домой, не спала только мать. «Ты что так поздно? Куда это годится?» – с беспокойством в голосе произнесла она. Как не доказывал Лева, что он провел хороший вечер у Вали Алексеевой, мама сказала ему, что так поздно ему не разрешают возвращаться и что Бог призывает всех к разумному служению. Лева вел маленький дневник, в который записывал свои думы, стремления. 19 декабря он отметил: «Враги человеку домашние его. Мы все решили отдать Христу. В борьбе против зла и для верной победы необходимо устранить все мешающее борьбе. Но наши близкие. Человек не думает о себе, но страдания близких из-за него ведут к компромиссам этого человека в борьбе. Близкие и домашние, их любовь к нам приносит страдания. Вот муж, жена, дети. Он работает, но вот на него нажали. Перед ним встает вопрос его семьи, и он менее ревнует в деле Божьем. Его редко видишь впереди. Говорят, он осторожен. Так гнут родные самых сильных, разумных. Вот перед нами юноша, не связанный узами брака. Девушка, свободная от семьи. И их гнут родные, мать. Ведь не всякая женщина без внутренних страданий сумеет отдать сына на произвол тюрем и ссылок. Что же делать человеку, имеющему мать, жену, детей? Если он будет послушным воином Христа, если он точно будет исполнять приказы вождя, то он увидит страдающую мать, бедствующую, нищенствующую семью. Если же он будет осторожен, то есть пойдет на уступки, будет избегать гонения, он не будет истинным воином Христа, ибо истина всегда гонима. Что же делать? Быть ли причиной страдания родных или быть плохим учеником Христа? Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Готовились к праздникам. Внизу, в молитвенном доме, собрались близкие из молодежи и вновь обсуждали, что особенное показать на вечере любви. Просматривали старые братские журналы. В одном из них они прочитали рассказ, который вызвал восхищение у всех. Рассказ этот назывался «Заседание в царстве тьмы». В нем говорилось о том, что князь тьмы собрал всех злых духов и обсуждал, как победить верующих. Все единогласно решили поставить эту вещь на вечере любви. Витя Орлов взялся сделать крупные надписи, которые участники заседания прикрепят себе на грудь. Распределили роли, их было немало. Князем тьмы согласился быть Петя Фомин. Леве досталась роль зла. Другие взяли роли сомнения, сонливости, лени и так далее. Печатались программы предстоящего музыкально-вокального вечера. Лева в своем дневнике записал: «Когда делаем собрания, которые значительно отличаются от обычных, то печатаем программы, в которых объявляется содержание данного собрания. Что дают программы? Продажа их – средства для дела Божия. Увеличивают внимание слушателей, пробуждают интерес к следующим выступлениям. Видя в программе приближение конца, не уходят до окончания. Листок программы – память о собрании. Участвующие в программе знают свое место». Ценность программы можно повысить словами в начале ее текста. «Успех данного собрания зависит от твоей молитвы». «Не отвергни голоса Господа, пока не поздно. Слушай, что Он скажет». В конце всех номеров писать: «Что сказал тебе Господь?» «Будь не только слушателем, но и исполнителем». Вдруг молодежь пригласили старшие братья и сказали, что программы печатать не нужно. «К нам придираются, говорят, что мы устраиваем концерты, и лучше обойтись без программы». Это предложение очень огорчило Леву, и он в своем дневнике записал: «Воин Христа с девизом «Все для Христа» скажет: нет, я ни на шаг не отойду назад, что я имею, не потеряю без боя, не отдам без крови, а мы». Братья всячески советовали делать все потише, попроще. Лева много читал, размышлял, смотрел на окружающее и в своем дневнике записал: «Гибнущий мир». На себе он остановил внимание. Он показал свою частицу. То была женщина с дрожащими руками и голоса пьяных мужчин и женщин. Они были в ее доме и говорили грязно, пошло. Это наша хозяйка пьянствует, и у нее знакомые. Не стыдятся своих дочерей, которые, вероятно, пойдут по следам матери. Да, люди гибнут в пьяном дурмане, гибнут в разных грехах и пороках. Где же вы, носители света? Спешите скорее, ведь люди еще не встречались с Христом, не знают спасения, не знают и возмездия за грех. Кругом тьма, беспробудная глушь, бедная Русь, и она во тьме. А мы как работаем? Прости меня, хоть нет прощения. Лишь можем сказать тому, кто умер за них и поручил нам сказать им о нем. С какой скорбью смотришь ты на продолжение дела твоего? Темно, холодно, нет силы. Ты говоришь, а жизнь, среда диктуют другое. Выйдешь ли ты из этого состояния? Молодежь продолжала усиленно готовиться к тому, чтобы принять участие в праздниках. Как только кончалось собрание, начинались спевки хористов и солистов, репетировали чтение стихов. Коля Бондаренко, как владеющий особым искусством декламации, усиленно учил участников этому делу, что было не так просто. Нужно было не только прочитать стих громко и ясно, но и душу в него вложить, все чувства, в определенных местах сделать паузу, повысить или понизить голос. Не всякий мог декламировать, как не всякий мог петь. Музыканты тоже много занимались. И внизу молитвенного дома, а часто и наверху, между утренним и вечерним собраниями, слышались звуки струн. В домах тоже шли большие приготовления к празднику. Молодежь, особенно сестры, помогали родителям в уборке и готовке. И среди всего этого праздничного оживления не чувствовалось одного – глубокой молитвенной жизни, глубокого благоговейного проникновения в Слово Божие. Дни шли, покаяния грешников не было. Кто и как жил своей духовной жизнью? Об этом знал один Бог.
0: Герои веры. Уютный вечер на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: Не пытаемся ли мы снова получше себя зарекомендовать? Разве мы тоже, как другие, нуждаемся в рекомендательных письмах к вам или от вас? Нет. Вы сами наше письмо. Оно написано в наших сердцах. Оно всем известно, его любой может прочитать. Всем видно, что вы и есть письмо Христа. Оно написано благодаря нашему служению. И не чернилами, а духом живого Бога. И не на каменных скрижалях, а на скрижалях сердца из плоти. И это наша уверенность перед лицом Бога, благодаря Христу. И не потому, что мы сами по себе на что-то годимся, что мы можем что-то отнести на свой счет. Нет. Наша пригодность от Бога. Это Он сделал нас пригодными быть служителями нового договора, в котором главное не буква, то есть писанный закон, а дух. Потому что буква убивает, а дух дарует жизнь.
2: Уютный вечер на свободном радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости, ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Вера как духовный дар. Мы ходим верою, а не видением. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Над Ла-Маншем стоял такой густой туман, что не было видно даже воды, но корабль продолжал идти своим курсом, чему способствовал его радар, который мог смотреть вперед. Вера — это своего рода радар, что смотрит сквозь тучи наших трудностей. Она не спорит, она просто верит в то, что сказал Бог. К примеру, если речь заходит о появлении Вселенной, вера признает, что она возникла не в результате какого-то случая, а была создана Словом Бога. Бесчисленные же гипотезы, выдвигаемые для того, чтобы исключить любую мысль о Боге-Творце, вызывают неопределенность, поскольку противоречат друг другу. За ними стоит намерение дьявола ввести людей в заблуждение, вынудив их не доверять Богу и помешав вступить с ним в какие-либо отношения. Подлинно ли сказал Бог? Эти слова звучат со времен Эдема. Вера — это не какая-то форма влияния на себя или непонятное чувство, основанное на чем-то спонтанном. Это убежденность в существовании Бога и истинности того, что Он говорит. Бог говорил издревле. И сегодня Он также говорит через Библию, и Его слово — истина.
2: Уютный вечер на свободном радио.

Освальд Чемберс. «Вот мы восходим в Иерусалим» Луки 18:31. Иерусалим в жизни нашего Господа предстает тем местом, где Он достиг высшей точки покорности воли Отца Своего. «Не ищу моей воли, но воли пославшего Меня Отца» Иоанна 5:30. Всю свою жизнь наш Господь подчинил только этому, и ничто, с чем Он встречался на Своем пути, радость или горе, успех или неудача, не могло отклонить Христа от Его цели. Он восхотел идти в Иерусалим. Луки 9:51. Очень важно помнить, что мы идем в Иерусалим для того, чтобы исполнить Божью, а не свою цель. Мы привыкли сами себе ставить цели, а в христианской жизни своих целей быть не может. Сегодня так много говорится о том, что нужно посвятить свою жизнь Христу, решить жить по-христиански, решить то, решить все. Но в Новом Завете говорится о том, чего требует Бог, а не о том, что хорошего решает сделать человек. «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал» Иоанна 15:16. Дело обстоит не так, что мы сознательно, все обдумав, соглашаемся с целями Божьими. Мы вообще не знаем, в какой момент начинаем участвовать в достижении Его целей. Мы вообще понятия не имеем, что задумал Бог, и чем дальше, тем туманнее для нас становится будущее. Когда Бог попадает в цель, нам кажется, что Он промахнулся, потому что мы слишком близоруки, чтобы увидеть, куда Он целится. В начале христианской жизни у нас свои представления о том, в чем заключается цель Божья. Мне нужно пойти туда-то и сделать то-то. Бог призвал меня исполнить это конкретное дело. И мы идем и делаем конкретное дело, а Бог все равно чего-то неумолимо требует. Отозвав же 12 учеников своих, Луки 18:31, Он нас постоянно отзывает к себе. Ему еще очень многое нужно нам сказать.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Раньше советы искали у жреца, монаха в отдаленном ските или приходского священника. Сегодня идут на тренинги к коучам. И все бы в них ничего, но проблема в том, что обычно они учат, как преодолеть себя ради улучшения собственного качества жизни и совершенно игнорируют тему преодоления своего эгоизма, озлобленности или обид ради блага ближнего. А между тем, именно это является смыслом нашего существования. Переломить страхи и лень, чтобы поднять уровень своего дохода или получить профессию мечты – это замечательно, но Бог дает человеку жизнь, веру и возможность общения с Ним не только для этого. Потому что высокого качества жизни ищут и люди, далекие от веры. Настоящим вызовом для нас является способность переступать через свою «не хочу» не только ради себя, но и ради других людей. Это бывает нелегко, да и мотивации часто не хватает, но это наше призвание. Игнорируя эту сферу, мы закапываем свои таланты, потому что как бы чего ни вышло. Как вы думаете, что по этому поводу скажет господин, когда вернется спросить о ваших успехах в приумножении выданного серебра? Пусть Бог даст вам вдохновение и силу.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Я вам пишу, детки мои, ваши грехи прощены вам ради имени Его. Я вам пишу, отцы, вы узнали того, кто был изначально. Я вам пишу, молодежь, вы победили злодея. Я вам написал, дети, вы узнали отца. Я вам написал, отцы, вы узнали того, кто был изначально. Я вам написал, молодежь, вы сильны, слово Бога живет в вас, и вы победили злодея».
2: Свободное радио рядом.
3: Your fresh mercy.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Павел Колесников, Зеленоград, Москва.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Наверное, я бы ответил, почему не верить. Я не представляю себе, как можно вообще не верить во Христа. Тем более, потому что я, с одной стороны, вырос в этом. Я с молоком матери впитал это. И пройдя советский период времени атеистический, тем не менее, никогда ни на минуту не разуверился в том, что вера во Христа – это вообще фундамент, основания.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: А вера помогает прежде всего в том, что я не надеюсь на себя, я надеюсь на Бога, который дает мне силы, мудрость дает, способности дает. Поэтому день я начинаю прежде всего и все дела с обращения к Нему, что я могу сделать в соответствии с Его божественной волей. Некоторые говорят, ну это абсурд тогда, а где ты, я? Я как раз понимаю, что самая большая, наверное, проблема в моей жизни, может, в жизни любого другого человека, это побороть самого себя.
1: Твой любимый библейский стих?
2: А библейский стих на сегодня, то, что меня вдохновляет, о чем я всегда вспоминаю, без меня не можете делать ничего, говорит Господь.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Христианство – это стопроцентная свобода. Потому что неправильная или пропаганда как раз безверия говорит о чем? Что это ритуалы, это ограничения, это всевозможные правила на правила и многое другое. Библейский стих говорит, и Иисус Христос говорит, если Он освободит нас, то истинно, то есть по-настоящему свободны будет. Поэтому я имею больше свобод, чем кто-либо другой человек неверующий.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит –

0: Любите ли вы слышать ответ «нет»? Мне вот он совершенно не нравится. Но знаете, можно от всего сердца поблагодарить тех, кто говорит нам «нет». Ведь именно из-за них мы научились сами делать многие вещи. Так что не вешайте нос. «Нет» — это тоже ответ. Вы на «Свободном радио».
1: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио». Выбирай лучшее.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: Если Бог за нас, кто против нас? Никто. Ведь Бог не пожалел своего собственного Сына, а отдал Его ради нас всех. Дав такой дар, Он и ни в чем остальном не откажет нам. Кто сможет обвинить избранников Бога? Никто. Ведь Бог их оправдал. Кто их осудит? Никто. Ведь Христос, который умер, более того, который был воскрешен и пребывает по правую руку Бога, ходатайствует за нас.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Голгофа является центром всего нашего богословия. Для меня все богословие заключается в четырех словах, а именно «Бог умер за меня». Чарльз Спержен.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Всем привет! Это Василий Чуховский, группа Imprint Band. Вы слушаете «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. «Если полюбишь». Когда кого-то ты полюбишь, то сможешь ты его понять и всей душой своей принять, и все простишь, и не осудишь, и станешь ты ему как страж, заботиться, молиться будешь, и не унизишь, не предашь, и даже жизнь свою отдашь всем сердцем, если ты полюбишь. Своею не подавишь властью, и сможешь за него страдать, и беды все его принять, и будешь рад его ты счастью. И мир изменится вокруг, добрее станет и теплее, а зло отступит, не посмеет. Так, жизни совершая круг, твоя душа вдруг просветлеет. Тогда свой эгоизм забудешь, и новой жизнью станешь жить, и образ Божий проявить ты сможешь, если ты полюбишь.
1: Свободное радио. Нам по пути.

сама гвоздей ответов нет. И бродит в сердце боль печалью прошлогодней. Беги туда, где есть единственный.

0: Почему я, Господи? Ну почему я?
1: Ты правда хочешь это узнать?
0: А?
1: Я говорю, ты правда хочешь это узнать?
0: Что это? Кто здесь? Что вам надо?
1: Я пришел ответить на твой вопрос.
0: Какой вопрос?
1: Ты же только что спрашивала. Почему я, Господи?
0: Вы что, ангел?
1: Ну, если точнее, твой личный ангел-хранитель.
0: И Бог послал тебя решить все мои проблемы?
1: Нет-нет, я только сказал, что пришел ответить на твой вопрос. Ну почему я? Ну почему я?
0: Ну хватит! Что это у вас за листок в руке?
1: Это? Это список вопросов типа «почему я?», которые ты задавала в трудные времена. Как видишь, этот список намного длиннее, чем список вопросов «почему я?», в то время, когда Бог благословлял тебя.
0: А где же этот второй список?
1: А его и не существует. Дело в том, что ты никогда не говорила «почему я?», когда все шло хорошо.
0: Неужели я никогда не говорила?
1: Как раз тогда и уместно было задавать такие вопросы.
0: Почему?
1: Вы, люди, все были мертвы во грехах. А Сын Божий Иисус Христос умер на кресте за ваши преступления. Вот где уместно спросить, почему я, Господи?
0: А правда, почему я, Господи?

вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
0: 7 июня 2002 года при попытке освобождения из плена исламских радикалов погибли американский миссионер Мартин Бёрнам и филиппинская медсестра Эди Бураяб. Жена Мартина Бёрнама, Грасия, получила огнестрельное ранение, но была освобождена. Перед этим миссионеры пробыли в плену в джунглях более года. Грасия и Мартин Бёрнамы провели на Филиппинах 17 лет. Они были сотрудниками миссионерской организации New Tribes Mission. Здесь родились все трое их детей. 27 мая 2001 года, во время празднования 18-й годовщины свадьбы в курортном отеле Dos Palmas у острова Палаван, Бёрнамы были взяты в плен группой боевиков Абу Саяф Групп. Помимо Бёрнамов, группа захватила также нескольких гостей и отвезла их на остров Бузелан. В последующие месяцы большинство заложников были освобождены. В плену остались только Бёрнамы и филиппинская медсестра Эди Бураяб, которую боевики захватили в качестве медицинской помощи. 7 июня 2002 года, через год после похищения, филиппинские военные предприняли новую попытку спасения заложников. В результате штурма Мартин и Эди Бура погибли. Спастись удалось только Грасии Бёрнам. Сейчас Грасия проживает в Роуз-Хилл, штат Канзас, и продолжает свое служение. Ее часто приглашают выступать в церквях, на конференциях и в школах. Путешествуя по стране, Грасия рассказывает о духовных уроках, которые извлекла во время своего плена, и о том, как Бог благословил ее и ее семью после смерти Мартина. О своей жизни Грасия говорит так: «Милость Господня обновляется каждое утро. Велика Его верность».
1: След в истории.

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. Желающий стать настоящим христианином должен вырвать глаза у разума.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Увидев вокруг себя толпу народа, Иисус велел ученикам переправиться на другой берег моря. К нему подошел учитель закона и сказал: «Учитель, я готов следовать за тобой повсюду, куда бы ты ни шел. У лис есть норы, и у птиц есть гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить», — ответил Иисус. Другой же человек из его учеников сказал ему: «Господь, позволь, я сначала вернусь домой и похороню отца». «Следуй за мной», — говорит ему Иисус. «Пускай мертвецы хоронят своих мертвецов».
2: Новая музыка на свободном радио.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Гордость. «За то, что сердце его возгордилось величием его, за то и отдал его в руки властителю народов. Он поступил с ним как надобно, и беззаконие его я отверг». Книга пророка Иезекииля, 31 глава, 10 и 11 стихи. Именно Бог насадил Ассирию около воды, чтобы корни ее могли получать обильное питание. Именно Бог сделал их великими и прекрасными, но они начали приписывать эти заслуги своей силе, хвастаясь тем, что они сделали. Считать своей заслугой то, что сделал Бог, всегда опасно. Слишком часто люди, которых использовал Бог или которые были особенным образом одарены Богом, начинают смотреть на свои достижения так, как будто они каким-то образом были причиной своего успеха. Они начинают брать себе славу, которая на самом деле принадлежит Господу. Но Бог сказал, что Он не позволит никакой плоти гордиться перед Ним. Тот, кто возносит себя, будет унижен. Чрезвычайно успешное служение может оказаться в опасности, потому что люди внезапно начинают хотеть научиться вашим секретам. Искушение указывать на то, что сделал Бог, так, как будто мы сами сделали это. Все доброе или ценное, что у нас есть, было дано нам Богом. Это Бог дал нам силу, таланты и понимание. Мы должны признавать, что то, что сделал Бог, — Его заслуга. Богу да будет слава. Великое Он сотворил. Отец, да признаем мы Тебя как того, кто дает жизни силы. Да будем мы всегда воздавать Тебе славу, которую Ты так заслуживаешь. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

Доброе деяние никогда не пропадает в туне. Тот, кто сеет учтивость, пожинает дружбу. Тот, кто насаждает доброту, собирает урожай любви. Благодать, излившаяся на благодарную душу, никогда не бывает бесплодной. И благодарность обыкновенно приносит вознаграждение. Василий Великий, святитель, архиепископ Кесарии Каппадокийской.

0: 137-й псалом. «Буду славить Тебя всем своим сердцем. Перед богами воспою хвалу Тебе. Поклонюсь перед святым храмом Твоим и буду славить имя Твое за Твою милость и верность, потому что Ты вознес превыше всего Твое имя и Твое слово. В день, когда я воззвал, Ты ответил мне, ободрил и укрепил мою душу. Господи, все земные цари будут славить Тебя, когда услышат слова из уст Твоих. Они воспоют пути Господни, потому что велика слава Господня. Высок Господь, но о смиренном заботится, и высокомерного издали узнает. Даже если пойду я среди несчастья, Ты оживишь меня. Протянешь Твою руку против гнева моих врагов, и спасет меня Твоя правая рука. Господь завершит то, что задумал для меня. Господи, Твоя милость навеки, не оставляй творение Твоих рук».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио» и с вами Катя. Сегодня говорим о кино. Любите ли вы кино? Скорее всего, да. А я расскажу вам о том, что можно посмотреть хорошего и полезного сегодня вечером. Например, американский фильм 2000 года «Сотворившее чудо». Режиссер Надя Тесс. Фильм основан на реальных событиях. Экранизация истории Хелен Келлер. В семье Келлеров рождается дочь Элен. После болезни в младенчестве она теряет способность слышать и видеть. Родители девочки во всем потакают ей, из-за чего Элен растет непослушной и капризной. Из школы Перкинса для слепых им приводят молодого специалиста Энни Салливан. Энни сразу поняла, что перед ней просто озлобленный ребенок, который не знает, что его любят. Чтобы быть уверенным, что тебя любят, нужно увидеть любовь, сражающуюся за тебя до смерти. Возрастная категория 16+. Фильм «Сотворившее чудо».
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Екатерина Шишкина.
1: Хочу поделиться словом ободрения. Оно записано в книге Исаия, 40 глава, 30 и 31 стих. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Хочу рассказать случай из своей жизни. Однажды я ухаживала за огородом у одной обеспеченной семьи. У них очень красивый большой дом, хорошие дорогие машины, высокие заборы. Ну, и мы встречались с хозяйкой, периодически общались. И вот однажды у нас произошел такой диалог. Она мне говорит: «Вот у меня есть все. У меня хорошее основание в жизни, у меня есть хороший, большой, красивый дом. Но вот радости в жизни нет, удовлетворения, какой-то надежды». Она говорит: «А ты другая». На тот момент я не говорила о том, что я верю в Бога. И тогда в этом диалоге я поделилась с ней о том, что в моей жизни есть тот, кто дает мне силы каждый день, кто дает мне радость каждый день, кто дал мне надежду и будущность. И даже в самые темные времена есть тот, кто поддерживает меня и ведет. Священное Писание говорит нам о том, что утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают. Даже самые успешные, даже у которых, казалось бы, все самое лучшее, приходят моменты в жизни, они утомляются, они устают. Дорогие братья и сестры, на кого сегодня надеемся мы? Какое сегодня наше основание? На кого мы уповаем? И даже в самые темные времена, такие как сегодня, когда мы не знаем, что будет завтра, когда вокруг столько волнений, столько недопониманий, Бог надеющихся на Него никогда не оставит. Пусть наша надежда, наше упование, наше основание будет Господь. Давайте больше уповать на Бога и доверять Ему. Да благословит вас Господь.
2: Свободное радио.

0: книге Евангелия от Луки.
1: Каждое дерево узнается по его плодам. С колючек не собирают инжира, с терновника не срезают гроздей. Добрый человек выносит доброе из хранилища добра в своем сердце. Злой человек выносит злое из хранилища зла. Ведь из уст человека исходит то, чем полно его сердце.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Ну как, нашел?
1: Что?
0: Ну ты же знаешь, о чем я. То, что может заполнить пустоту. Нашел?
1: Как? Ты тоже ее чувствуешь? А я думал, я один такой.
0: Да ты что, вчера родился? Все пытаются ее чем-то заполнить. Я, например, последний раз компьютерными играми пыталась.
1: И как? Не помогло?
0: Ну, какое-то время помогало. Но как только я доходила до последнего уровня, пустота возвращалась.
1: А я свою фильмами пытался заполнить.
0: Ну и как?
1: Да как у тебя. Как только кино заканчивалось, пустота снова давала о себе знать.
2: Привет.
3: Здорово, о чем болтаете?
2: О чем беседуете?
0: О пустоте. Ну вот ты, как свою пустоту пытаешься заполнить?
2: Я? Ну, последний раз наркотиками пробовала.
1: И как? Помогло?
2: Да только на время. Когда дурман проходил, она опять возвращалась. Честно говоря, ощущение пустоты становилось еще больше.
3: Смотри, у меня то же самое. Только я пытался заполнить ее общением с девушками. Я думал, что чем больше у меня будет девушек, тем счастливее я буду.
0: Ну, должно же быть что-то, что заполнит эту пустоту.
3: Да не, забудьте, я все перепробовал. Следуя некоторым философам, я даже пытался отрицать сам факт наличия пустоты.
1: И как? Неужели не помогло?
3: Да ну, вы что, жизнь не терпит лжи. А потом я серьезно вдарился в религию.
2: В религию? Ну-ка, я еще не пробовала.
3: Да ты ничего не потерял. Она оставит тебя таким же пустым. Более того, она даст тебе ложную надежду на то, что если ты будешь стараться жить по правилам, однажды ты, может быть, и заполнишь эту пустоту. Так что, хлопцы, забудьте.
4: Неправда. Я заполнил свою пустоту.
0: Правда?
1: Это еще ты не лжешь?
2: Как у тебя получилось ее заполнить?
4: Пустота, которая внутри вас, может быть заполнена лишь тем, кто сотворил вас такими.
3: Ты о Боге, что ли? Да проходили мы это. Я испробовал все религии. Не работает.
4: Я говорю не о религии. Я говорю об отношениях.
3: Так, внимание, сейчас он попросит нас сделать пожертвование.
2: Так, ну не мешай, ну дай ему договорить.
0: Продолжай.
4: Однажды Бог стал таким же человеком, как мы.
3: Об Иисусе говорит.
1: Очередной фанатик.
4: Можете потешаться над моими словами сколь угодно, но никто, кроме Сына Божьего, не заполнит вашу пустоту. Он сам создал вас эту пустоту, чтобы вы взыскали его своим сердцем.
2: Но откуда нам знать, что это не еще одно надувательство?
3: Во-во, мы по горло сыты всякими обещаниями.
1: Да.
4: Он показал нам свою любовь не только на словах. Он отдал за нас свою жизнь.
1: Отдал свою жизнь?
0: За нас?
2: Расскажи нам о нем.
3: Рода, что вы его слушаете?
1: Да, расскажи.
0: Пожалуйста.
3: Ну ладно, рассказывай.
5: Свободное радио.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: В 1966 году Джон Леннон заявил в одном интервью, что христианство постепенно исчезнет, а Битлз будут популярнее Иисуса Христа. Еще более интересное признание он сделал через 2 года, специально собрав для этого остальных участников группы в студии звукозаписи. Леннон сказал, что он и есть Иисус, и он снова здесь. После этого встреча была прервана на обед, а Леннон больше никогда не возвращался к этой теме.
1: «Радость есть всегда. Свободное радио».

0: 100 нескучных историй. Большая скорость. Хаджа Насреддин вез своего друга в тележке на большой скорости. Его друг, заметив указатель, воскликнул: «Насреддин, мы едем не в ту сторону!» На это Насреддин ответил: «Но почему ты всегда думаешь о плохом? Посмотри, например, на какой скорости мы мчимся!» Суета порой настолько нами овладевает, и мы кружимся, как белки в колесе, остановиться не можем и забываем, для чего вообще мы живем. Нам бы следовало остановиться, поразмыслить, а вообще, куда, собственно, мы идем? Ради чего все это? И вообще, на правильном ли мы пути? Но, к сожалению, в этой нашей земной суете, в бесконечных заботах, в зарабатывании денег, решении проблем повседневных, у нас так мало остается времени, чтобы действительно вот остановиться и подумать о вечном. Сейчас век скоростей, и вот гонка этого века вскружила нам голову, и мы несемся, не замечая вообще, что движемся-то не в ту сторону, может быть. А Бог говорит со страниц своей книги Библии: «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, 6 глава. А Христос сказал: «Я есть путь, и истина, и жизнь».
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: книги Евангелия от Луки.
1: А потом Иисус сказал всем: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе и каждый день несет свой крест. Тогда он будет следовать за мной. Потому что тот, кто хочет спасти свою жизнь, ее потеряет. А кто свою жизнь потеряет ради меня, тот ее спасет. Что пользы человеку, если он, приобретя весь мир, сам погибнет или покалечится? А кто постыдится меня и моих слов, того и Сын Человеческий постыдится признать, когда придет в сиянии своей славы, славы Отца и Божьих ангелов».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Мне кажется, отсутствие границы между добром и злом – это концепция для ленивых. Ведь если добро и зло есть, то ведь надо сражаться за добро против зла. А лень, неохота, и вообще я с работы устал. Мне кажется, именно эта усталость лежит в основе всей концепции толерантности. Я хороший, вы хорошие, да все мы хорошие, ребят, только не трогайте меня. Такое хрупкое фальшивое перемирие. В этой логике нетолерантный экстремист Христос давно был бы под запретом. Он постоянно разжигает, не мир принес, но меч. Как разжигает любой, в ком энергии чуть побольше. И он направляет ее на поиски чего-нибудь. Чего им, дуракам, больше всех надо? Так думает не абстрактная цивилизация. Так думают обычные люди. Добра какого-то ищут, счастья человечеству. Вот психопаты. Нет же счастья и добра. Так что можно и дальше сидеть на диване.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Лиза Лукашина. Ты забудь, я не стану зимой королевой печалей скрытых. Я останусь твоей весной, орхидеей цветков свитых. Босиком по луне льда я иду, напевая сказку. Птицы ветра кричат, да, заменяя холодом ласку. Ты забудь, я весна дней, королева зимы улыбнется. Для тебя, для нее, для людей моя вечная радость льется.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Притчи Соломона.
1: Упрекающий человека найдет потом больше приязни, чем тот, чей язык льстив.
2: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

Бытовой национализм живет в каждом. Другие, не такие, как мы по внешности, взглядам или культуре, всегда будут недостаточно хороши для нас. Но это в базовой версии. А человек – существо, которое может прокачивать свои навыки. И навык любви к ближнему, даже не такому, как ты, не исключение. В Библии сказано, что Бог возлюбил весь мир, чтобы через жертву Христову пригласить всех к искуплению, прощению и общению. И если весь мир во всем его многообразии возлюбил Бог, то явно нужно постараться и нам. Take the pain away, take the pain away, still another day.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: 7 июня 2002 года при попытке освобождения из плена исламских радикалов погибли американский миссионер Мартин Бёрнам и филиппинская медсестра Эди Бураяб. Жена Мартина Бёрнама, Грасия, получила огнестрельное ранение, но была освобождена. Перед этим миссионеры пробыли в плену в джунглях более года. Грасия и Мартин Бёрнамы провели на Филиппинах 17 лет. Они были сотрудниками миссионерской организации New Tribes Mission. Здесь родились все трое их детей. 27 мая 2001 года, во время празднования 18-й годовщины свадьбы в курортном отеле Dos Palmas у острова Палаван, Бёрнамы были взяты в плен группой боевиков Абу Саяф Групп. Помимо Бёрнамов, группа захватила также нескольких гостей